0: На Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: На Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Здравствуйте всем, доброе утро, дорогие друзья. 7.03 в городе Орске, это Подушка Шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья. Здравствуйте, Дима, доброе утро вам.
1: Здорово, Барбос.
0: Вам, Дашенька, тоже здравствуйте.
2: Доброе утро. Здравствуйте. Мне как... так приятно, вы назвали меня Дашенькой.
0: Я это периодически делаю, вы просто то хотите замечать, то не хотите.
2: Но вы понимаете, что я не всем позволяю обращаться ко мне как Дашенька.
0: Ну, и с этого решили начать сегодня.
1: До свидания.
0: Хорошо, как угодно. Как насчет тепла в квартирах?
1: У меня даже горячую воду выключили. Не то, что...
0: Ничего нет?
1: Ничего нет.
0: А у вас?
2: Нет.
0: Тоже ничего?
2: Нет.
0: А у меня во всех трех комнатах.
2: Да у тебя всегда раньше всех дают.
1: Дай горячую воду.
0: Я вчера прихожу домой, такой, опа, тепло. Так, к батареям в одной комнате, во второй на кухне. Все работает, думаю. Ну, дают, молодцы. В смысле, тепло дают.
1: Как насчет горячей воды выключили?
0: Горячей воды. Нет, вода у меня есть, я уж не знаю, чего у вас там случилось.
1: Но прорвало еще дня три назад прорвало, а до сих пор ничего нет.
0: До сих пор нету.
1: Там уж трубы еще валяются на улице.
0: Печально, конечно, в такую погоду еще тем более.
1: Да.
0: Так, насчет погоды. Порадует она нас, наверное, в воскресенье. Больше всего, потому что нам обещают плюс 22 градуса, кстати говоря.
2: Вау!
0: Совершенно неожиданно. Как
1: минус?
0: Зачем? Какой минус? Плюс еще, плюс. И причем очень солнечно. И в течение недели меньше 18 опускаться не будет. Но я еще раз подчеркиваю, это не я обещаю. Почему-то в последнее время мне претензии прилетают за погоду, которую я беру у синоптиков, озвучиваю
2: ну
0: просто.
2: Ну вот люди тебя слушают, понимаешь?
1: Виталий
0: ты же,
1: синоптиков.
0: Говорит, обещал тепло. Я говорю, да не я обещал, это синоптики обещают.
2: Ты температурный рупор, привыкни.
0: Рупор температурный. Флюгер.
1: Мне рупор.
0: Флюгер, да. Так, ну что, добрались до, извините меня, туалетные бумаги.
2: Значит, а что
0: врачи,
2: они от нее
0: врачи
2: хотят?
0: Предупреждают, что она вредна. Даже самая мягкая многослойная бумага
2: может натереть.
0: Да, и не очистит полностью, так скажем. Она работает за счет трения, а потому может травмировать, вызывать раздражение.
2: Да,
1: да, вот вы что злой такой.
0: Ну, нет, я, не, знаешь, не то, что вы злой, просто, ну, это уже, наверное, последнее, до чего можно было добраться, развенчать, так сказать, все мифы, ну, не знаю. А говорят, что лучше, конечно, влажная бумага такая, ну, то есть салфетки или что-то такое.
2: А
0: ну,
2: еще лучше?
0: А самое лучшее...
2: Биде.
0: Да, вот это абсолютно верно.
1: Прикиньте,
0: вы, кстати,
1: потом...
0: имели опыт общения с биде? Ну, это я так...
1: За биде?
0: Общение, в смысле...
1: Любая ванна биде.
2: Поговорить?
0: Нет, это, да это понятно, а вот нет, настоящее.
2: Но у нас
0: да.
2: в городе у кого-то из богатых стоял.
1: Да какого богатых? Вон мы к друзьям катались, у них биде. Угу. Прикольная штука, мне понравилось. Главное,
0: я
1: не промахнуться.
0: Вот в этом году впервые столкнулся, никогда еще как-то не приходилось этого делать.
2: Поговорили?
0: Интересно.
2: Диалог состоялся?
0: Ну, в общем, интересно.
2: Ну, не прям так вот разговаривали, да, но пару слов.
1: Водопад случился.
0: Нет, ну, просто было, так сказать, ради опыта, конечно, да. А так, ну...
1: Он аж это, ртом потом выплюнул.
0: Если, как говорят, бумага будет, может навредить, тогда, ну, наверное, нужно будет пользоваться. Вот, такие вот интересные или не очень, скажем так, новости к началу этого утра.
1: А я вот подумал, вы про мифы развенчивали. Последний миф, который развенчают, это миф про порошок. Миф.
0: Да.
1: Мне кажется.
0: А он существует?
1: Не знаю, но возможно.
0: Я еще в последнее время не замечал.
1: Может, этот миф тоже развенчан.
0: Уже развенчан давно, да. Мы просто не знаем об этом. Да. Ладно, тогда давайте к теме утра потихоньку переходить. Вот мы решили сегодня поговорить о том, за что вы себя можете похвалить, друзья. Ну вот, даже, знаете, мы подчеркнем, ну не просто похвалить, а натурально собой гордиться за какие-то действия, может быть, за какой-то образ жизни, за образ мыслей, за доброту свою, сердечность и так далее. То есть тут масса, да, масса качеств, может быть, от душевных до... каких-то моральных, наверное, да, своих. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9.
1: Терапию устраиваю.
0: Да, терапию устраиваем. И вот как раз сейчас слово Дмитрию.
1: Ну, вы уверены?
2: Да. Тут хвала не закончится.
1: Поехали по списку.
0: Нет, давай, подожди.
1: Давай. Короче,
0: давай последнее. Вот, ну, последнее. Чем ты буквально вот каждое утро мне рассказываешь.
1: А, ну, мы довольны, что мы делаем все вместе с Южным Уралом.
0: Вот,
1: вся команда, весь коллектив внутри. Вот, мы ходим, и мы все говорим, что мы классные, мы верим в это, и все получается.
0: Нет, это, с одной стороны, это важно. Важный элемент. Друг друга поддерживать в этом и поддерживать, ну, так скажем, реноме, да, успешного успеха, как сейчас принято говорить. Вот, и в особенно
1: веришь в себя, в тебя все верят.
0: Да. Нет, это важная штука на самом деле. Вот, поэтому Дмитрий и его коллеги, они вот гордятся
1: идем
0: собой.
1: Идем за кубком.
0: Кто знает, шансов море еще.
2: А тем более, что теперь в команде Государь.
1: Да.
0: Это да. А вот пример вам яркий, да, за что можно себя похвалить, чем может человек гордиться. Как собой может человек гордиться, да? 8-922-878-2929. Друзья, пишите. Наш мессенджер Макс, наш мессенджер Телеграм, группа ВКонтакте, сайт smotri.radio, везде это можно будет писать. Не забудем, что сегодня пятница у нас,
2: да,
0: будет. И впереди достаточно теплые выходные.
1: Да. Мне кажется, надо еще, знаете, сделать несколько дубляжей нашего радио для... Знаешь, для разных слоев.
0: От почкования?
1: Нет, для разных слоев. Ну, там, смотри, радио.
0: А, дубляжи потом, вы имеете,
1: да,
0: в виду?
1: Да, потом, например, сайт «Зырь в табло». Ну, там что-нибудь такое. «Зырь в теле».
0: Ну, я говорю, от почкования тогда, да.
1: Да, да. Вот для таких, как Дарья, как бы называлось «Смотри радио»?
0: «Смотришечки», да. «Радиошечки», ну, что-нибудь такое, наверное.
1: Да.
0: «Смотри», подожди, «Смотрю ли, радиули».
1: Да. Ну, хорошо. We'll be right back.

0: Тренды дня.
1: Ну вот Даша настояла в тренды взять диалог Юры Борисова и Эндрю Гарфилда на представление картины.
2: Да, я его не узнал сначала.
1: Искусственный
2: интеллект. Гарфилда. Волосатый какой-то лев.
1: Он отрастил такую гриву, мощную бороду. Хочет, видимо, казаться мужественнее, да?
2: Или хочет сыграть, за что там Оскар Ди Каприо получил? Выживший,
1: да.
2: Что-то подобное.
1: Пока вроде не предвидится у него ничего подобного. Значит, это был пресс-подход.
2: Будет жить в коже паука.
1: Юра Борисов давал интервью. Я уже говорил, что он достаточно серьезно подтянул свой английский, но, понятно, не до совершенства, и кое-где ему достаточно тяжело объясняться. И вот он, значит, пытался что-то объяснить журналисту. Мимо шел Эндрю Гарфилд. Он схватил его так и говорит: Эндрю, help.
2: Не Эндрю, Эндрю.
1: Ну да, Эндрю, help me. Да. И, значит, тот разрядил обстановку, что-то пошутил, там, что это очень добрый человек, указывая на Юру.
2: Не трогайте этого доброго человека.
1: Естественно, да, естественно, тут же все это разлетелось по сети, уже начали клепать мемы насчет этого. Самый первый, который, естественно, меня задел и понравился больше всего, это фраза из фильма «Брат 2», это Данила, I need help, помните?
2: Да.
1: Это сделали, значит, такой мем. Ну вот, мне понравилось. Но остальное я, кстати, не видел. Вот, и что-то там еще произошло, да. Иван Янковский тоже не молчит. Это партнер Юра Борисова в новом фильме «Битва моторов», который стартовал вчера, да, в кино. И, понятно, нужно поддерживать рекламную кампанию. Вот он пришел куда? К Павлу Воле, да.
3: Вообще все началось с того, что ребята и Юра Борисов, и Янковский начали снимать короткие видео и выкладывать в соцсети. При том, что такие вот трендовые. После чего сразу же...
2: Я тебя могу.
1: Ну, я бы не удивился.
3: Нет, там было «хочу, но не могу», например. Вот. После они сходили как раз-таки вот прям совсем недавно на шоу «Воли», где тоже им предложили...
1: Они вдвоем были все-таки?
3: Они были вдвоем. Они были вдвоем.
1: Янковский только был.
3: Нет, я сказала вместе с ним. Вот. И как раз Паша предложил им сделать...

0: сделать какую-то вот коллаборацию, поскольку они классно смотрятся в кадре, классно смотрятся вот в этих коротких видеороликах, возможно, они могут что-то симпровизировать. И он давал им задание, например, покажите какую-нибудь российскую драму. И ребята на импровизации, конечно же, сделали еще больше мемов, которые сейчас вот гуляют
1: драм.
0: По сути. Они драму и комедию показывали. В общем, у них получился такой довольно колоритный дуэт.
2: Вот российская драма под эту песню должна происходить.
3: Ну вот, кстати, знаешь, вот именно под эту песню я их обоих тоже вижу хорошо.
2: Поле. Было бы странно, чтобы вы видели их плохо без этой песни.
3: Широкое поле такое, знаете, тучи на горизонте.
0: Они вдвоем в поле.
3: Они вдвоем сходятся на дуэли, да, такой какой-то, ну, на начало конца 19 века в белых, значит, рубахах таких, с пистолетами или со шпагой.
0: А на Борисове цилиндр.
3: Ну, у него, на нем уже был цилиндр. Он уже сходился в цилиндре.
0: Был такой.
3: Ничем хорошим это не закончилось. К сожалению. Вот, ну, да, похоже. Нет, два, правда, характерных актера, таких поколенческих актера. Наконец-то они в новом фильме, в смысле, в одном фильме появились. И, правда, это на самом деле большое событие. То есть раньше, да и сейчас, в принципе, иногда можно увидеть это название, такое, знаете, характеризующее, суперфильм. То есть когда две главные такие звезды, они сходятся в одном, в одной картине. Так, «Схватка», вот, например, когда-то была в 90-х годах с Де Ниро и Пачино. Это считалось вообще просто вершина. Сошлись два вот этих пламени, лед и пламень, так сказать. Да, опять
2: ну,
3: же, Пушкин
2: вспоминает. Круто, круто ты придумал.
3: Да, все, нет, не все, подождите, я же еще это не рассказал, значит...
2: Не разродил.
0: Я вчера гулял и видел.
3: Икра к Новому году может подорожать до 40 тысяч рублей за килограмм.
0: Но мы как не покупали и покупать не будем.
3: Да.
2: А была?
3: Ну, была в 3.5 раза... Ну, нет, это не те цифры. Ну, примерно, да, может быть, можно и так сказать, в 3.5 раза меньше, чем вот заявленная цена. А, значит, на стоимость могут повлиять сразу несколько факторов. Слабый лососевый улов.
2: И денег хочется.
3: Да. Неблагоприятные климатические условия и, самое главное, необычно большое количество акул у берегов Приморья и Сахалина. Они также охотятся на лосося, поэтому его не удалось выловить в том количестве, в котором обычно. Угу. Поэтому тут насчет запасайтесь, конечно, ничего не могу сказать, но...
2: Запасайтесь, красный крой звучит очень странно, Виталий.
3: Ну, я имею в виду, когда запасаться, это баночка, допустим, да, одна к Новому году, которая заботливо стоит где-то там в недрах холодильника или шкафа, и уже тебе говорят, не трогай это на Новый год.
0: Слушайте, ну вот помните время, когда на Новый год все вот вытаскивали этот ананас, он был один-единственный, и все приходили посмотреть на него. У вас ананас.
3: Да.
0: Вот мне кажется, так же будет икра.
3: У вас
0: икра.
3: Ананас.
0: Но ананас тогда диковинка была, вы что вспомните.
2: Мы нашли у вас ананас.
3: Доктор, что у меня? У вас ананас.

0: хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kino-format.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Только в магазине «Тепло» труба для теплого пола 34 рубля метр. Запомни, где торгуют теплом. Орск. Вокзальная, 24. Только в магазине «Тепло». Газовый напольный котел на 100 квадратных метров от 21 тысячи рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск. Вокзальная, 24. Только в магазине «Тепло» счетчик газовый 2950 рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск. Вокзальная, 24.
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
3: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
4: «Антихит» в подушку шоу! Кручу, верчу, запутать хочу!
5: Категория 16+.
3: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
2: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
3: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
2: Небо парк. Время взлететь.
6: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: О погоде поговорим прямо сейчас. В Орске плюс, хотел сказать, 1, но нет, 0 градусов. Днем до плюс 16. В Ясном плюс 1, днем до плюс 14. В Кондаке, Медногорске также плюс 1, днем до плюс 15. В Оренбурге плюс 2, днем до 16. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.
12: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Антихит. Подушка шоу.
1: 21-103-7, код города 3537. Друзья, звоните прямо сейчас. У нас снова антихит. И будем мы разыгрывать, как всегда, отличные подарки. Ну и вообще, в принципе, делиться хорошим настроением. Очень хочется чего-то такого в пятницу в эту, да?
2: Да, попрыгать.
1: Попрыгать.
2: На батуте.
1: Да, я напомню правила. Сейчас зачитаем мы припев одной знаменитой песни. Ваша задача угадать, что это. Потому что припев, он составлен из слов наоборот. Слов перевертышей таких.
3: Да, есть звонок. Hello.
4: Алло.
1: Алло.
4: Добрый день.
1: Здравствуйте. Доброе, доброе. Как зовут вас?
4: Диана.
1: Диана. Очень приятно, Дианочка. Сейчас вы слышали задание?
4: Нет.
1: Нет? Тогда еще раз повторю. Сейчас я зачитываю припев одной знаменитой песни, но в этом припеве все слова наоборот. Ваша задача угадать песню, вот и все.
4: Ясно.
1: Вы готовы?
4: Готова.
1: Хорошо, начнем.
3: Исполнитель, я думаю, вам понравится.
1: Ну, и понравится, и сегодня несложно,
3: да,
1: я думаю,
3: поехали.
1: Совершенно. Быстрячок, чтобы ты рассмеялась. И пусть молчат они, все совершенно... По-разному. Все.
4: Медлячок, чтобы ты заплакала.
3: Медлячок, чтобы ты заплакала. Хотя в пятницу.
1: Ну, сегодня пятница, да.
3: Да, ладно.
1: Зачем людей вот это напрягать с утра сразу? Диана, мы вас поздравляем.
3: С этим бы проблемы были.
1: Вам достается, что Дарья сейчас скажет.
2: Два сертификата номиналом 500 рублей. Один в батутный парк «Небо», а второй в центр развлечений «Детвора».
1: Прекрасно.
4: О, класс.
1: Привет кому-то.
4: Своим детям, они будут рады. Своему выигрышу, хорошего дня им.
3: И чужим передать привет. Я не ваша мама, да.
4: Своему мужу всем хорошего дня.
1: Спасибо, спасибо большое.
3: Я не ваша мать, а вот моим детям повезло.
1: И не твоя жена.
3: Да, да, давай.
2: На правах рекламы. Кто сказал, что день рождения должен быть при свете? Детвора выключает свет, и начинается магия. Парк развлечений Детвора приглашает всех на новый формат праздника. Квесты «Прятки в темноте», «Проверь свою смелость», «Игра в кальмара», «Проверь свою ловкость». Киберпанк «Надень неон и стань легендой». Твои друзья будут в восторге, родители в шоке, а ты герой. Детвора, играй, бойся, побеждай.
3: Всегда визуализируйте, как последнюю текстовку на Виталю переносите. Да, это конечно, очень смешно.
0: Антихит. Подушка шоу.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: С большим в отпуск, тот, что поменьше для командировки, а с маленьким поеду на выходные. Беру все.
2: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
4: Где одеться студенту? В «Мегарай». Юбки, лонгсливы, рубашки, джемпера, брюки, футболки, поло и костюмы. «Мегарай». Выгодную одежду для студентов покупай.
5: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского, 53. Сайт rekcenter.pro. Телефон для связи 8-969-752-2810.
6: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба!
7: 10 октября в 15:00 поборемся с командой хоккейного клуба АКМ.
8: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru 0+.
9: Не грузятся новости? Интернет пропал?
10: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
9: Прикинь, и даже без интернета.
10: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
11: Телефон рекламной службы 20.

0: История одной вещи.
1: Всем доброе утро, с вами Подушка Шоу. Прямо сейчас поговорим о том, как появилась почта. Ведь именно 9 октября...
2: И энергетические напитки.
1: Именно 9 октября весь мир отмечает Всемирный день почты. Все началось еще в Древнем Египте, ну и даже до него люди общались с помощью дыма от костров и с помощью боя барабанов. А вот первая настоящая государственная почта родилась как раз в древних империях. Фараоны рассылали указы специальным гонцам, а вот эти уже гонцы отправляли эти указы другим императорам. Например, персидский царь Кир Великий создал систему, в которой существовали конные курьеры и почтовые станции. Представьте, гонец мчался на лошади во весь опор, передавая эстафету следующей станции, чтобы письмо долетело быстро. То есть это был не один гонец, да, представляете? Такой.
3: Верхом на звезде.
1: Ну, да. Челночный бег, но с помощью коня. Кстати, на Руси эта система появилась благодаря Золотой Орде, которая позже уже превратилась в нашу самостоятельную систему. Существовали станции, на которых, опять же, передавали какие-то посылки или письма. Шло время, почта становилась доступнее. В 15 веке в Европе появилась регулярная почтовая служба, а само слово «пост» означало «мешок с корреспонденцией». Но настоящая революция случилась в 1839 году в Англии. Там ввели единый тариф и первую в мире почтовую марку. Тогда она называлась «Черный пень». А раньше за письмо платил именно получатель, и стоило это беснословных денег.
2: Беснословных денег.
1: Денег.
2: Беснословных.
1: Баснословных.
4: А черный
1: пени.
4: Пени?
1: Пени.
4: А, слово какое недоделанное, да? Да.
1: Вот. Но как раз-таки с введением марки переписка и пересылка стала доступнее. И уже 9 октября в 1874 году был основан Всемирный почтовый союз, чтобы письма могли свободно пересекать границы стран. Так и начали отмечать Всемирный день почты.
2: Запомним мы беснословно.
1: Это все юмор.
4: Я черный только. Черный пень.
2: Да. Ладно, спасибо, Дарья. Тем не менее.
4: Так, да, тем не менее.
1: Настроение вам подняла?
4: Пускай в пятницу будет тем не более.
0: История одной вещи.

0: Реклама. Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33-73.
1: Пить его можно много и часто. Выпьешь, и жизнь сразу снова прекрасна. И жажду легко может он утолить. Чай очень полезен, его нужно пить. Среди магазинов «Милый дом» электрические чайники 1,7 литра от 699 рублей. Френч-прессы в ассортименте от 189 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 1 градус, днем до 16, в Ясном в данную минуту плюс 2, днем до плюс 14, в Кувандыке, Медногорске 0, днем до плюс 15, в Оренбурге плюс 2, днем до плюс 16. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
3: В магазинах «Народный» диетический продукт: мясо кролика, охлажденный и замороженный, тушка целиком, филе, а также суп-продукт. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
0: Метеохит.

0: Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В советский район Сутурска поступило уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы. Ее обвиняют в краже из съемной квартиры. По версии следствия, в сентябре 26 года обвиняемая, находясь в состоянии опьянения, арендовала жилплощадь. Она представилась, отдала 15 тысяч рублей за первый месяц и получила два комплекта ключей. Через несколько дней из жилья пропал телевизор с пультом стоимостью 13 тысяч рублей. Позже в квартире обнаружили другой телевизор, похищенный из соседнего дома. Потерпевший опознал женщину по фотографии с паспортом. Она принесла извинения и вернула ключи, но ущерб не возместила. По данным отдела надзорной деятельности по Орску и Новотроицку, в Оренбургской области зарегистрировано 572 возгорания, из них 164 по вине человека. С наступлением осенне-зимнего периода возрастает риск возникновения пожаров. Это связано с тем, что люди начинают активно использовать отопительные приборы и электрообогреватели для поддержания комфортной температуры в домах. Кроме того, немаловажной причиной пожаров становится отсутствие должного присмотра за детьми. Яндекс пока не может подтвердить, удастся ли восстановить оборудование дата-центра в Сасове Рязанской области. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на компанию, масштаб повреждений еще оценивают. Работа площадки полностью остановлена. Атака беспилотника произошла минувшей ночью. Первые сообщения о сбоях в работе сервисов Яндекса появились около 2 часов по московскому времени. Пожар затронул часть инфраструктуры дата-центра, загорелась кровля предприятия, а пострадавших нет. На фоне происшествия пользователи столкнулись с перебоями в работе онлайн-сервисов. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 42 копейки, 100 тенге 19 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
1: В каждом кадре.

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: Time. Мы уже отыграли. Извините, никак не мог удержаться.
1: Ну, продолжи, пожалуйста.
2: А у меня вот эта песня,
0: да. Ну, я имею в виду, первый час уже прошел, отыграли, да. А всем доброе утро, друзья, 8.06 на студийных часах. Это «Подушка шоу», Виталий, Дмитрий, Дарья. Всем прекрасного доброго утра пятничного. Приятного аппетита тем, кто завтракает. И хорошей дороги на работу. А мы уже здесь на работе. Да, спасибо.
1: Так, ну смотрите, Виталий, вы до этого расспрашивали Дмитрия по теме эфира. Кстати, да. Напомню, мы сегодня говорим, за что вы могли бы себя похвалить, за что вы прям гордитесь собой. Виталий, вам передается эстафета.
0: Подожди, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Да, друзья, все это можно писать прямо сейчас к нам. У нас огромное количество мессенджеров разных, там тоже тема висит, там все под ней, можно тоже писать всякие сообщения. Насчет меня, я вас понял прекрасно. Пока вот сложно сказать, если честно, чем бы вот действительно можно было себя похвалить. Нет, ну я не потому что, ну, во-первых, из скромности, это в первую очередь. А во-вторых, как бы я так сказать, мне, наверное, тоже надо с Ириной будет переработать это все как-то. Я себя не привык хвалить. Это все, наверное, идет, опять же, из юности, молодости, когда нам внушали, ну, в общем-то, не быть скромнее, то есть, да, не, лишний раз не выпячивать себя. Отчасти это было правильно совершенно. Вот. Но, может быть, потом это все перетекло как раз в какой-то вот более взрослый, зрелый возраст, а вот эти привычки уже заложенные тогда, они вот продолжают это действовать.
2: А я буду себя хвалить.
0: Ну,
1: это всех... Я тебя могну.
2: Ну, кто не помнит, могну именно означает превосходство.
0: Превосходство.
1: Да. Это сейчас тренд, мы молодимся, мы в тренде.
0: Ага. Так, Ирина написала: привет, подушка шоу. Могу похвалить себя за то, что сегодня встала по самому первому звонку будильника. Обычно я его тыкаю и сплю еще минут 40, а тут, как вскочила, сама в шоке.
2: Я также по утрам делаю.
0: Не, ну если так по мелочам, то я, конечно, тоже могу каждое утро себя хвалить за то, что я вовремя проснулся.
1: А ты знаешь, что это надо делать?
0: Хвалить за то, что ты вовремя проснулся?
1: Даже за мелочи надо себя хвалить.
0: Я вот насчет этого не знаю. Не могу с вами
1: согласиться. Нельзя ставить себе слишком высокие цели. Они у тебя должны присутствовать, безусловно. Но между вот этими высокими целями должны быть и микроцели.
0: Микроцели?
1: Проснулся! Ура. Виталь, ты проснулся!
0: Нет, я... Ну, спасибо! Я скорее не хвалю себя, а благодарю! Я проснулся! Это хорошо! Это уже хорошо! Вы это имеете в виду, что ли?
1: Ну, вот у тебя настроение поднялось, ты почувствовал это все?
0: Ну...
1: Заплати мне как коуч 500 тысяч рублей!
0: Нет, да сейчас... Коуч нашелся. Катя пишет: похвалю себя за то, что не стала ругаться с соседом, который опять начал сверлить в 7 утра.
1: В 7 утра?
0: Да. Просто серьезно? Надела наушники, включила ваше шоу, нас включила, и сделала вид, что это такой перкуссионный саундтрек к моему завтраку.
1: Что такое перкуссионный?
0: Ну, перкуссия. Перкуссия, так скажем, это ритм задает. Барабаны, например, маракасы или что-то такое. То есть музыкальные инструменты.
2: А там сзади нее где-то это... Это перкуссионный фон.
0: Музыкальные инструменты, которые создают, задают ритм, секция. Ритм секции. Так, что-то еще? Какие-то сообщения есть?
1: Да, вот нам сообщение написала Мария. Доброе утро, подушка шоу. Хвалю себя за то, что наконец разобрала шкаф и выкинула этот вонючий пакет с пакетами, который хранила на всякий случай.
0: Вонючий.
2: Я думал, после слова «вонючий» будет муж. Но...
1: Выкинула вонючего мужа?
0: Ага. Ну что вы?
2: С пакетом.
0: Сразу-то начинаете. А тут пакет с пакетами всего лишь. Не, ну за это я тоже могу себя похвалить. Смотри, ну за что себя могу похвалить, в принципе?
2: Ну, сейчас он разойдется, у него синдром звезды начнется тут.
1: Нет, насколько я знаю, ты убираешься каждый день дома.
0: Я уже жалею, что я вам об этом сказал.
1: Это круто.
0: Не надо каждый раз это упоминать.
1: Ты готовишь вкусно.
0: Кто вам сказал?
1: Ты.
0: Я?
1: Да.
0: Когда?
1: Ну, давно? Периодически бывает.
0: Да нет, я, в общем-то, только яичница.
1: Ну, не
0: но
1: только.
0: Но ее я довел до совершенства.
1: С кем я работаю? Государь.
2: Таких красивых есть?
1: Совершенство.
2: Вы еще не видели.
0: Это 100%. Я постоянно работаю над рецептурой.
1: Так, еще у тебя есть хобби, которым ты приобщаешь
0: общество. Сейчас не обо мне. Давайте, речь идет о людях, которые пишут сообщения и будут еще писать на протяжении всего этого шоу. 8922.
1: Давай я зачитаю еще.
0: 88-29. Давайте просто время уже.
1: Рима написала: ребят, я вчера приготовила ужин, и это были не пельмени или доширак. Даже салат какой-то нормальный нарезала. Муж был в шоке. Я тоже считаю это личной победой и поводом для гордости.
0: Мы вас поздравляем с этим. Готовка в семье – это очень важно. И, к сожалению, так скажем, это
1: не все умеют.
0: Вид семейного, как сказать, недосуга.
1: Приобщение.
0: Ведь семейного приобщения становится, увы, все реже и реже.
1: Да. Но проще доставку заказать.
0: Редким зверем таким становится. Поэтому
2: я вчера только смотрел ролик смешной, где, ну, есть парни, которые разоблачают там некоторые женские веселые черты. И он у нее спрашивает: а ты как к семейным ценностям относишься? Ну, хорошо, нет? Он такой: полностью поддерживаю. Ну, то есть там главный там мужчина, еще что-то такое. Он говорит: хорошо, что мужчина должен? Он его перечисляет. Она говорит: а ты что мужику должна? Она такая: можно я отвечать не буду на твой вопрос? Он говорит: ну ты готовить-то будешь? Она такая: ну когда-то да, ну там можно же и доставку заказать, можно, чтобы мужчина там пришел, помог вместе. Это как? Так это же не семейные ценности. Говорит: семейные ценности должна муж встречать. Она такая: нет, давай нормальную семью, современную рассмотрим. То есть там семейные ценности мы любим, а тут нет.
1: Слушайте, ну давайте, кстати, тема хорошая. Подсветим ее уже в следующем нашем выпуске.
0: Да мы уж подсвечивали ее.
1: Ну, вы понимаете, с каждым годом новые тренды, новые правила, новые семейные ценности.
2: Ага.

0: Что было в этот день? Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 9 октября у нас на календаре, друзья. Какие события на этот день приходятся? В первую очередь отметим День специальной пожарной охраны МЧС России. 79 лет. На следующий год юбилей исполняется специалистов. Всех поздравляем с этим праздником. Непростая пора у них была. Вот буквально, и она, в принципе, еще продолжается, пожароопасный сезон.
2: Поэтому
1: спасибо за вашу удачу. Да. А Всероссийский день чтения сегодня, друзья. Читать все-таки нужно иногда.
3: Да. Я вот только вчера на ночь.
1: Уделяйте время обязательно. Всемирный день яйца. Вот мы об яичнице говорили. 30 лет сегодня исполняется. Всемирный день почты, как отмечала сегодня Дарья. День отражений в лужах у нас сегодня. Международный день пива и пиццы.
3: А пятница велела.
1: Ну вот, да, наверное, да. День любопытных событий еще сегодня.
3: Ага.
1: День гвоздестояния.
3: Я знаю даже наших коллег, которые на гвоздях стоят.
1: Да. А Международный день ветеринарной медсестры тоже отметим, да, обязательно поздравим.
3: Безусловно.
1: Да. Всемирный день нанотехнологий, ну они, в общем-то, уже везде, буквально в нашей жизни. По дням рождения давайте пройдемся. Виталий Дубинин родился сегодня в 1958 году.
2: Если это без вашего этого... Какого? Псевдонима?
1: Нет, это другой совершенно человек. Это советский российский рок-музыкант, композитор, бас-гитарист, бэк-вокалист группы «Ария». Прозвище «Дуб».
2: Дуб.
3: Дуб.
2: Да. Могучий.
1: Могучий, да. А, так, и вспоминаем сегодня еще Евгения Александровича Евстигнеева. Замечательный наш актер. Родился он в 1926 году. А, народный артист СССР, лауреат государственной премии, исполнитель огромного количества классных ролей, из которых, наверное, можно выделить профессора Преображенского в «Собачьем сердце», например. И лично моя любимая роль — это в картине «Зигзаг удачи», где он играет мужа Алевтины. Это жутко смешно. Ну, просто невероятно талантливо. Вот, и Джон Леннон еще, друзья, родился 9 октября 1940 года, один из создателей великой группы «Битлз», увы, был убит в 1980 году.

0: Ну вот, собственно, все.
1: Нет.
0: На этом.
2: А, нет.
1: Ты что, Виталий?
0: Как же я забыл.
2: Расстрелять.
1: Сегодня день рождения отмечает наш коллега Женя Куликов. Это безумный шляпник, чеширский кот и Алиса в одном человеке.
3: Ляпник.
0: Как вы... Интересно, СДВГ-то описали-то. Смотри, изящно.
2: Женька, поздравляем. Тебя уволили вчера. Да.
0: С днем рождения, Евгений.
2: Да.
1: Да, мы тебя любим.
4: Кто
1: ты наш...
4: самый классный? Это Женя. Кто самый добрый? Это Женя. Кто
2: ну, достаточно.
1: Ты наш энерджайзер. Приходи,
2: как
1: приноси...
2: Кто?
1: Энерджайзер.
2: Ага, все.
1: Приноси торт, колбасу, и мы будем любить тебя еще
0: вам
1: сильнее.
0: Вам вчера колбасы
2: вчера принес,
0: принесли.
2: Ага. Да.
1: Так вчера были при пати, а сегодня пати.
0: А, вот. Она потом удивляется еще.
2: Да, у нее и после пати.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
2: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от такси-лидер. 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45 99 99. Такси «Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Мы живем в самой прекрасной стране на свете. А остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопление. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
7: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
8: Смотри радио!
9: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
10: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
11: Метеохит.
12: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
13: О погоде поговорим. Сейчас в Орске плюс 1 градус днем до плюс 16. В Ясном плюс 2 днем до плюс 14. В Кувандыке, Медногорске 0 днем до плюс 15. В Оренбурге плюс 2 днем до плюс 16. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
14: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
15: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, Оптовая база.
16: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
11: Метеохит.
17: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио, смотри жизнь.
18: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group. Бюро недвижимости
2: Да, друзья, 28 минут 9 на студийных часах. Очередной выпуск неправильных новостей. В Оренбурге подчиненный украл банковскую карту начальника, чтобы заправиться. В автомобиле заправить.
3: Заправился.
4: Ну, давайте так, цели были служебные.
3: Полный штат.
2: Да, значит, купил топливо, причинил ущерб на 13 217
3: чем
2: рублей.
3: Он заправился? С вином?
2: Видать, полный бак и еще, наверное, один, не знаю как. А вот сейчас решается дело, как решается, когда дело передадут в суд. Пойманный пьяным за рулем житель Ставрополья попытался дать взятку ДПС двумя баранами.
4: Ну, если денег не было. Креатив?
2: Я не знаю.
4: Два барана, между прочим, это дороже, чем можно было бы предложить.
2: Ты думаешь?
4: Ну, я думаю, да. Нет, давайте так.
3: Это немало.
4: Я вообще против, но если выхода нет...
2: Ну, он то ли... Я одного не пойму. Они у него с собой были, что ли? Или,
4: ну,
2: или
4: наверное.
2: В прицепе вез, или в
4: кармане. А может быть, его за это и поругали?
2: Да. Но сотрудники правоохранительных органов от подобного дара категорически отказались. Да.
3: Неожиданно.
4: А это правильно.
2: Вот. И совершенно какой-то дикий случай произошел в Петербурге. Там ограбили курьера, которая несла мошенникам деньги пенсионерке. То есть одна, так сказать, преступная схема случайно или не случайно, что вероятнее всего, нарвалась на другую какую-то преступную схему. Это очень странно. В общем, там речь идет о 3 миллионах рублей, которые женщина передала курьеру мошенников. Та вышла на улицу и стояла на остановке. Деньги были у нее то ли в сумке, то ли в пакете. Ну, непонятно где. Подошли двое мужчин, вырвали этот пакет, сумку и убежали. Но, кстати, поймали всех.
3: Да, и тех, и тех.
2: И тех, кто ограбил, и тех, кто, так сказать...
3: Мы даже не получили ничего.
2: Тех, кто нес деньги. Причем самое интересное, курьер, которая была ограблена, это была женщина, она тут же написала заявление в полицию.
3: Вы мешаете мне работать.
2: И там ей пришлось рассказать, для чего вообще она несла эти деньги. Оказалось, вот для чего. Ну, в общем, деньги, по крайней мере, деньги вернули женщине. Это уже хорошо.
3: Да.
2: Вот так, такие новости.
3: Поздравляем.
2: Да.
3: Так, ладненько. Дальше послушаем мы People Disc Machine вместе с функцией к гороскопу.
0: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Гороскоп на сегодняшний день. 9 октября у нас на календаре, а на часах 8:34.
2: Да.
3: Ну, давайте.
2: Рыбы.
1: Постарайтесь завершить все дела, накопившиеся за последнее время. Нынче сделать это будет много проще, нежели, скажем, завтра.
2: Водолей.
4: Ваши многочисленные таланты пропадают впустую. Необходимо срочно поискать применение хоть части из них.
2: Козерог.
3: Вы будете выглядеть белой вороной. Обернитесь свое... Давайте так, оберните свое отличие от других в свою пользу.
2: Стрелец.
1: Хорошо бы заняться самоанализом, уединившись где-нибудь в уголке с бутылочкой напитка.
2: Скорпион.
4: Ваше внимание и сосредоточенность будут все время стремиться разбежаться в разные стороны. Ну что ж, по крайней мере, день будет веселым.
2: Весы.
3: День этот не принесет вам большого удовольствия, ибо возможно проявление неуважения по отношению к вам.
2: Дева.
1: Нынче вы будете преисполнены решимости достичь некоторой никому, в том числе и, возможно, вам неизвестной цели.
2: Лев.
4: Для продуктивной работы вам потребуются благородные идеи о мире во всем мире, например. Если таковая вами овладеет, можете не сомневаться, все получится.
2: Рак.
3: Если у вас начали сильно отставать часы, проверьте, нет ли внутри дохлого таракана. Постарайтесь не вступать в конфликты.
2: Близнецы.
1: Для того, чтобы повезло в игре, не обязательно быть невезучим в любви. Не стоит считать, что на вашу долю по определению должны доставаться только неприятности.
2: Телец.
4: Вам придется бороться с соблазном выложить все свои секреты. Не сдавайтесь без боя, ведь обнародовав одновременно все, они вызовут, не лучший эффект для вас.
2: Овен.
3: Вам вряд ли удастся осуществить хотя бы малую толику того, что было запланировано. Не расстраивайтесь, то, что вас отвлечет, принесет немало удовольствия. И где.ком предоставил данный гороскоп.
4: Слово гороскоп.
1: Обнародов.
4: Обнародов?
1: Угу. Я заметил.
3: Виталик, что думаешь? Обнародов.
4: Ну, вы знаете, не страшно быть мной, страшно быть вами.
1: Да,
3: действительно.
1: Не соглашусь, пожалуй.
3: Ноль фактов.
5: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33-73. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Я свою девчонку тоже я привел в Яблочный Спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу: Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
6: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри Жизнь. Подробности на Смотри.

0: зима.
1: Взглянем на кино с другой стороны. Психолог разъясняет.
2: Как говорится, повернись, избушка, да, с другой стороны. Здравствуйте, Ирина, доброе утро вам.
3: Всем доброго утра.
2: По пятницам, как всегда, у нас киноклуб. Мы разбираем всякое кино с психологической точки зрения. Сегодня добрались до комедии «Одноклассники». С ужасом узнал 2010 год.
4: Я в школе его смотрел.
2: Давненько это было, однако, да.
3: Я в 10-м выпустился из института.
2: 12+ у картины. Значит, «Друзья детства» там собираются вместе. Впервые за 30 лет отметить свой первый матч баскетбольный, который они сыграли еще в детской команде, и почтить память своего тренера, который, ну, вроде бы как достаточно мудрым вещам их научил. Они собрались не только сами, то есть друзья, да, но прихватили с собой семьи. И что из этого получилось? По идее, ну, так скажем, по идее самой комедии, по жанру, это достаточно получилось все смешно, но не знаю, что вот на это Ирина отреагирует, как расскажет, что там получилось все-таки в итоге.
3: Нет, фильм, кстати, очень хорош, опять многоуровневый. У нас есть чуйка и идеи, которые предлагаются здесь, что разобрать. А все равно вытягивает фильм, и даже кажется, что комедия, но такая с глубоким смыслом. Если мы уберем вот это напыление юмора, там поднимаются очень серьезные проблемы, которые мы не замечаем. Вот, допустим, я вчера уже села, досконально его просматриваю, понимала, что я не обращала на это внимания, потому что вот эта история, что это комедия, она должна быть легкой, отводит наш взгляд. Да, и не дает вот сконцентрироваться на моменте. На самом деле, там 30 лет спустя, там показывается в начале момент известного матча, благодаря увлечению ребят, то есть они баскетболом все увлечались, увлекались, эта компания такая нестандартная и сформировалась. Вы только посмотрите на главных героев, насколько они разные, но они все равно были вместе. И как раз-таки вот этой сплочающей истории был тренер, который их соединил вместе, и они смогли адаптироваться, несмотря на то, что у каждого там и социальный уровень разный, и семейная история у них там, у двоих только были полные семьи, на самом деле, вот если мы послушаем. У кого-то вообще очень тяжелая история, то есть это вот блондинчик, которого называли с длинными волосами, его показывали. Да, у него там...
2: Сейчас.
3: Маркус?
2: Маркус, что ли, по-моему.
3: Ну вот он... Первая сцена, с которой мы видим, что он с девушкой в постели, и после бодуна. То есть его и показывали продолжение, что когда был этот яркий момент победы, у него отец уже напился. И тренер такой говорит, может, не будем каждый гол отмечать стаканом? Все вроде посмеялись, а это трагедия. И сын такой, пап, ты что, напился? Да, и вот это вот чувство стыда, которое передает главный герой, уже не смешно, да? И показывает, как развивается его история.
2: Сейчас я чувствую,
3: вообще
2: смешно не будет.
3: Вы мне тоже вчера не было смешно, ребят, когда я такая, все, это не комедия, это терапевтический фильм, с которым нужно работать. И показывает, что вот этот яркий момент показывает, но на самом деле они потом в фильме раскрывают продолжение, что они еще 10 лет примерно были вместе в школе, всю школу они прошли вместе. И потом уже разошлись после окончания, когда там кто куда учиться пошел, и потеряли связь. И показываются не просто отдельно герои, а их семья, и что происходит внутри. И, по сути, у каждого из них есть проблемы. Тот же самый главный герой Лео и Роксана, пара, кажутся внешне успешными, но у них тоже некий кризис, потому что Лени начал замечать, что его дети стали снобами, стали циничными, но он как детей обвиняет, что они сидят и обсуждают, что они хотят такой же большой телевизор, как у Спилберга, да, но при этом они не видят ценности. И тут же получается, что у них бедная эта служанка, которая является гувернанткой, няней, помощницей Роксаны, помощницей Лео. То есть они ее просто истязают. Все дружно. Да, и он этого не замечает, что это он такую инициативу детям подал. Пример. Гонясь за... Вот, то есть его раздутое эго Роксаны, что вот им важен статус, амбиции, деньги, больше жадность, они это передали детям. Но дети стали потребителями. И они это показывают. И единственная вот эта милая девочка, младшая дочка, такая нежная и хрупкая, которую еще они, еще вот в этих мечтах, взаимоотношений, то есть она такая вот очень сильно выделяется из их семьи. И фильм-то начинается с чего? С истории про смерть, да? Я хочу узнать, где рай, вот в навигаторе решила набрать. Вот эти слова очень важное значение играют. Потом следующая пара, это... Бородатый у нас там герой.
2: Сейчас.
3: Эрик тоже в кризисе.
0: И Салли.
3: Эрик и Салли. Двое детей. Мама погружена в материнство. Не может сказать детям нет. Дети вообще раздуты. Отец сам Эрик, он вроде бы возмущается, но она вот на всю свою милость, мягкость, да, такую тактичность не допускает его полноценно к детям. И дети-то 1-4 лет еще на грудном вскармливании, как будет вот этот вопрос, который сейчас, прежде в 10-м там уже поднимался, а у нас сейчас он развивается. До скольки лет кормить, да? Я не могу ему открыть. Нет, это что, серьезная проблема?
2: Нет, проблема-то серьезная, но там подано-то все равно в комедийном ключе.
3: А вы вот уберите комедийный ключ и посмотрите, что происходит. Сидит рядом Эрик, да, говорит, и он говорит, что это проблема, мы отдалились, у нас нет связи. Они там смеются, вот это высмеивают, вот такой вот в легкой подают легко. На самом деле это проблема, у них кризис в семье. И у самого Эрика проблема, он полгода как потерял работу, он потерял статус, он в бешеном кризисе, он набирает вес. У него расстройство пищевого поведения, понимаете? Вот это то, что высмеивается там, тело, на самом деле, у Эрика-то большая проблема, он себя потерял, он пытается позерствовать, он берет дорогой автомобиль на прокат и приходит и строит себя с того, что нет. Так же, как и следующий друг, он очень инфантилен, эгоцентричен. Курт, да, который строит из себя гуру, да? Но с чего начинается фильм, вы обратите внимание, что он своей женщине, которая лет, наверное, на 30 старше его.
0: Это больше, мы уже говорим про Роба.
3: Про Роба, да.
2: Да. Там цитата там, хорошая. Привет. Ты должна была это знать, ты же родилась во время плохого закона.
3: То есть здесь он раскрывает свою суть на самом деле. И чем хорош он, да, история, просто фраза. Ты поедешь со мной, мне будет тяжело, она хорошо, я отменю удаление катаракты. Ребят, удаление катаракты ради того, чтобы его поддержать. Представляете, насколько он на себе сконцентрирован. И они попадают в это пространство, где замирает время и ничего не происходит. И они начинают в поддержке друг друга, исходя из ярких моментов, как ресурс. Они начинают исправлять эти моменты и начинают с себя, а не с детей.
2: Так, но первый сигнал нам уже подали, к сожалению. Давайте как-то закругляться, да. Что еще можно сказать?
3: Очень важно смотреть, ребята, со всех сторон и понимать, как, что такое семья. Семья бывает не всегда мама, папа, я, да, что семью можно создать из друзей. Очень важно принимать отличия друг друга. Они помогают смотреть на нас, на нашу проблему с разных сторон. То есть то, что мы разные, это здорово. Да, и как раз-таки здесь очень крутая история поддержки, юмор, и как они воспринимают свои ошибки и вот эти комические ситуации, они ими гордятся. Это вот самое крутое. То есть они попали в какую-то ситуацию, такую трэшевую, от которой нам бы стало стыдно, они, наоборот, ее добавляют в свою коллекцию, вспоминают, ржут, и тут же она им дает какую-то энергию. Вот поэтому этот фильм надо смотреть.
2: Несмотря на то, что там, да, действительно, может быть, масса проблем зашита тогда, скрыта, но относятся-то все к этому все равно достаточно легко. Мне кажется, это тоже важно.
3: Это один из вариантов. То есть проблемы есть, они никуда не деваются, даже у успешных людей, но как они их решают? Как они их решают, обращайте внимание.
2: Спасибо за разбор очередной. Одноклассники была картина сегодня, друзья, категория 12+.
1: Взглянем на кино с другой стороны. Психолог разъясняет.

0: Луговорске. Заказ автобетона насоса 324-824.
1: ООО «Афина».
2: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба. В фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: В Орске плюс 3 градуса днем до плюс 16. В Ясном плюс 4 днем до плюс 14. В Ховандаке, Медногорске плюс 1 днем до плюс 15. В Оренбурге плюс 3 днем до 16 градусов. Со знаком «плюс». Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Метеохит.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На 1 сентября 2026 года в Орске на учете состоят 438 безработных. При этом в банке вакансий почти 1500 мест. Коэффициент напряженности составляет 0,5%, то есть на одну вакансию претендует менее одного человека. Об этом сообщили на аппаратном совещании в администрации. Средняя продолжительность безработицы составляет 89 дней, средний срок трудоустройства 52 дня. 14-й открытый чемпионат России по пахоте в 2027 году состоится в Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев. Почетный знак и право на проведение соревнований регион получил в рамках всероссийской выставки «Золотая осень». Проведение чемпионата станет для Оренбургской области не только подтверждением статуса одного из ведущих аграрных регионов страны, но и возможностью привлечь новые инвестиции, установить деловые контакты и принять тысячи гостей. Правительство поддержало законопроект, который позволит размещать часть обязательной информации из рекламы на сайте продавца или организатора акции. Как сообщает «Коммерсант», речь идет, в частности, о сведениях о продавце и условиях конкурсов. Доступ к ним предлагают давать через ссылку или QR-код. Изменения затронут телевидение, радио и интернет. Госдума может рассмотреть документ в текущую сессию. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 42 копейки, 100 тенге 19 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий. I've heard people say that too much of anything.

0: Ну, что может быть лучше, чем Барри Уайт с утра в пятницу, а?
1: Его перепевка от Джигана, когда он... Помните легендарное? Я пошел хавать.
0: Да это помним мы, конечно, да. Но в данном
1: обалденный
0: случае...
1: хавчик.
0: В данном случае все-таки просто Барри Уайт. Замечательная, правда, композиция. Какой голос у человека был. Бархатнейший просто.
1: Спасибо.
0: Да, да я не про вас. Это про Барри Уайт.
2: А Дима про тему.
0: Да, 9.07 на студийных часах. Всем здравствуйте, доброе утро, друзья. Третий час нашего шоу открывает Барри Уайт. Это другой человек.
1: Это ладно, это Луи Армстронг.
0: Да, совершенно верно. Так, за что вы можете себя похвалить, друзья? Вот такая тема. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Как мы уже выяснили, хвалить себя надо, даже по мелочам. За это, так скажем, за психологическую точку зрения этого вопроса отвечает Дарья сегодня. Вот, Ирина нет, поэтому...
2: Да, почему вы меня назначили?
0: Приходится самим. Вы потому что уже выступили с докладом.
1: Нет,
0: но с докладом выступили на эту тему, поэтому вы и главное, да.
2: Вы знаете, что у нас... С недавнего времени психолог это Дмитрий.
0: Нет.
2: Он себя таким обозвал.
0: Нет, нет, нет.
1: Я?
2: Да. Вчера.
0: Заместителем, так скажем, заместителем Ирины, это вы 100%.
1: Заместитель Ирины.
0: Да.
2: Заметаю следы.
0: Ладно, давайте к сообщению. Светлана написала: «Доброе утро, подушечки. На данный момент хвалю себя за хороших друзей. И в тему, с днем рождения Женьку Куликова, он мой друг с детства». Светлана поздравляет. Еще раз.
1: Не врите, Светлана, у него нет друзей. Ладно, я шучу.
0: Мы присоединяемся снова к поздравлениям. Очередной раз нашего коллегу поздравляем.
1: Женьк, поздравляем. Да,
0: скоро он уже в студии должен появиться, конечно. Я надеюсь, что появится.
2: Есть сообщение от Натальи. «Бодрое утро. Наконец-то я вас еще и вижу в телефоне. Радио играет на кухне, ТВ в зале показывает ваш яркий эфир.
1: Моя фотография на стене.
2: А я лежу в спальне с вами на кровати, просыпаюсь. Дайте мне пинка. Кофе приготовить и взбодриться».
0: Так, подождите, у вас на кухне, значит, звучит подушка, в зале, получается?
2: Mm-hmm. Показывается подушка.
0: В большой комнате.
1: Я говорю, остается говоря. Мою фотку повесить.
2: И теперь еще
1: в спальне,
2: на телефоне.
1: Все.
0: А в спальне вы лежите еще и в телефоне.
1: Идеально.
2: Так, ну, мы
0: это
2: захватили
0: какой-то новый уровень, да. Совершенно.
2: Мир.
0: Таукиха написал: «Бонжур, пятничные, могу себя похвалить за руки с правильной части тела». Вот это да, за это, конечно, хвалить себя надо обязательно. «В принципе, могу сделать все, что угодно, посмотрев обучающий видос». Мы-то думали, Таукиха, но...
1: Вы сами справитесь.
0: «Ведь не боги горшки обжигали», добавляет наш постоянный слушатель. Угу. Он же еще и добавляет: «Могу похвалить себя за отличное настроение с утра и вас, что поднимаете таким, как я, настроение. Всех с пятницей».
1: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Ведь и мы похвалы с вами дождались.
2: Так, сообщение от Юли. «Доброе утро. Когда-то выбрала душу и любовь, а не расчет. В итоге 25 лет вместе».
0: Вот какая прелесть. Замечательно.
2: За это хвалит.
0: За это, ну, и мы вас
2: и
0: будем
2: мы хвалим.
0: Конечно.
1: Живем на улице, на тепло трассит.
0: Да нет, не надо, шучу, пошли все, Дмитрий, ну что вы. Такой красивый момент, а вы...
1: Нет, на самом деле вместе все преодолели.
0: Да.
2: Сообщение от Игоря. «Доброе утро. Я себя хвалю за то, что никогда не опускаю руки, как бы тяжело ни было в любой ситуации, говорю себе, ты сможешь».
0: Вот, видите, как мотивационный, да. Мотивационные речи.
2: Виталия, ты сможешь.
0: Ты сможешь.
2: Ты сможешь не покупать больше двух булочек.
1: Ты моешь.
0: Не знаю. Нет, я уже в последнее время, да. Если раньше это было основополагающим вообще, как меньше двух нет.
2: Нет.
0: Сейчас уже одну. Да, да.
2: Слушайте, вот это сила воли.
0: Надо лучше в другом чем-то появлялся, чем в покупке, знаешь, одно вместо двух булочек.
2: А ты знаешь, дисциплина понемногу во всем приведет тебе дисциплину там, где тебе надо.
0: Да, хорошо. Виктория пишет: «Горжусь тем, что выходные вообще не открывал рабочую переписку. Знаю, мелочь, но для меня это огромный шаг к сохранению...
1: К увольнению.
0: К сохранению нервных клеток». Это уже не от нее зависит, это от других. Полина пишет: «Девочки, я сегодня не съела тот кусок кусок торта, который стоял в холодильнике со вчерашнего дня.
1: А я вчера съел. Он три дня стоял, я его доел.
0: Дома
1: или здесь? Да, на страх и риск. Наполеон.
0: Ничего, нормально. Все нормально. Ну, поскольку вы здесь, значит, все нормально.
1: Ну, я же могу быть то здесь, то там.
2: Там, то здесь.
0: Вроде бы пока на месте, да.
1: Ну, ладно.
0: Она, кстати, отдала этот кусок мужу со словами «тебе нужнее».
2: Я больше позабавила в этом сообщении обращение к нам.
1: Девочки.
0: Девочки, да. Я тоже заметил.
2: Девочки.
0: Так, ну все.
2: Мои прекрасные. Я всегда знала, что вы для меня больше подруги, чем друзья.
1: Спасибо, Полин.
0: По сообщению все. У нас 8922-878-2929. Друзья, давайте еще пишите, за что вы себя можете похвалить. В концовке сейчас подведем итоги, вручим кофе за самое оригинальное сообщение.
1: Приятная терапия. Да. Феликс Джон, Боб Синклар, Кеша, Студио и «Бензиновая лихорадка».

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53. Сайт rekcenter.pro. Телефон для связи 8-969-752-2810.
7: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
8: Что было раньше. Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
9: «Подушка-шоу».
8: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: В Орск сейчас плюс 3 градуса, днем до плюс 16. В Ясном плюс 4, днем до плюс 14. В Ковандаге, Медногорске плюс 1, днем до плюс 15. В Оренбурге плюс 3, днем до плюс 16. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
3: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
4: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Рубиновая лихорадка».
1: И опять вы 20 не выиграете.
2: Ты прекрати каркать.
3: Я не знаю, я не знаю.
1: Бесполезно.
3: Уже просто, да, не просто. Мы вчера еще раз дополнительно крутили это колесо.
2: Ну вот, кстати, когда я крутанула, 20
3: да, выпало вчера все-таки, да. Но это уже вне эфира, то есть, понимаете,
1: да, да,
2: недоказуемо, не да. да.
3: Ладно, давайте пробовать все равно.
1: Как давайте. Алло.
4: Алло.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как вас зовут?
4: Я зовут Зинур, я наконец-то дозвонился, ура!
1: Ура, Зинур, поздравляю!
3: Мы тоже рады, мы очень рады, Зинур.
1: Да.
2: Вы наконец-то дозвонились.
3: Сколько Зинур. Будем?
4: В лихорадку дозвонился, я в прошлой игре всегда дозвонился, а в этом вообще сложно.
1: Ну, конечно, да, тут, ну, тут вся страна пытается
3: ничего
1: дозвониться.
3: Не поделать.
1: Да, ну, Зинур, сколько раз будем вращать?
4: Так, я как раз внимательно смотрю вашу видеотрансляцию.
1: Так, давайте.
2: Прекрасно.
3: А что, вы думаете, мы вас обманываем, что ли?
4: Я прямо сейчас ее смотрю.
1: Вы молодец.
4: На какой, может, как-то поближе...
1: Давайте, поближе нет, но вот я зафиксирую, давайте, трансляцию на нашем экране. Зафиксировал.
4: А стрелка находится на 19 лет,
1: да? Да, все верно.
3: Ну, они
2: вы
3: там
2: нас
3: перемешаны.
2: Проверяете, что ли?
3: Это ничего не, это
1: себя
3: не влияет на результат.
1: Ну, попробуем, попробуем. А, так, у него своя тактика, не мешай.
4: Так, мне кажется, лучше два раза как-то крутануть.
1: Два раза крутануть.
3: Хорошо.
1: Хорошо, у него была тактика.
2: Да. И он ее придерживается.
1: Да, мы верим в Зинура. Так, первое,
2: отойди,
1: 11.
2: Отойди, зафиксируем.
1: Зафиксируем, так, 11.
2: Вы видите?
1: Виталь, да, да, да. Виталь, покажи цифру 2 вот так вот в камеру. Вот, чтобы, да, чтобы видно было, что это не фейк. Так. И... 4 литра. 4.
3: 4 литра, да. Но мы уже замерли буквально. Сжалось,
1: а
3: все.
1: А следующее было 19.
3: Да, сжалось, да, все. Но провал проскочили, к счастью, по крайней мере. Да, 4 литра все равно получаете, Зинур. Все-таки какой-никакой результат.
4: Ну да, и сейчас там как-то ёкнуло сердце, там на грани 4 литра и пропало.
3: А вот я и говорю, да, да, проскочили, да.
1: Ну, пускай у вас меньше ёкает сердце, мы вас поздравляем с 4 литрами.
3: Это точно.
1: Можете передать ваше послание.
4: Так, я хочу передать огромный привет своим лучшим подругам. Это Ксюша Камусина, Лена Никитина, Света Смолькова. И персонально передать хочу привет другу Кириллу Каширину, у которого сегодня как раз день рождения.
2: О, это мы любим, да, мы к вам присоединяемся, тоже передаем привет, поздравляем с днем рождения. И дозванивайтесь к нам еще.
1: Пускай все получается у него, да. И прекрасный друг такой есть, который поздравляет на радио, еще и на телевидении.
3: Выигрывает. Я думаю, да, что баклажку ему и отнесет.
1: Да, да, согласен. Столько баклажки. А трубочку не кладите, за эфиром пообщаемся. Пока, давайте, Филат, Кэрис и новости. Реклама.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Чего вы смеетесь-то?
3: Да, Димка тут всех девчонок расшугал.
4: Да.
2: Он обычно притягивает.
3: А сегодня расшугал.
4: Я просто штаны приспустил.
3: Они такие, ой-ой-ой.
4: Все разбежались.
2: Я все, ничего не буду говорить, давайте к неправильным новостям. Исправительная колония в Приморье.
3: Вот позитивные новости.
4: Реклама должна быть. Рекламная интеграция после этого.
2: Ну подождите, подождите. Мы еще не дослушали. Исправительная колония в Приморье покупает гильотину за 2 миллиона рублей.
3: Зачем?
2: Так, сейчас посмотрим.
3: Капусту рубить?
2: Зачем, да. Согласно описанию закупки, речь идет об электромеханической гильотине для резки металла. Вот! Она просто так обозначена, гильотина, ну, потому что она по такому же принципу работает. А на самом деле нет, она только для работы.
4: Последняя шутка про гильотину, что я слышал, это попался мне видеоролик, где, знаете же, маршрутки, там сейчас двери автоматические везде. Ну и там что-то с настройками сделали, видимо, и она прям закрывается, прям...
2: Гильотина,
4: прям вот так вот, да, и все пишут, одна нога здесь, другая там. Кто не успел, того проблемы. Кто-то написал: гильотина, говорит, и то по нижней работе.
2: Бывает такое. Я, кстати, тоже так встречал иногда в маршрутных такси. А что еще? Братья-финансисты из Сингапура бросили корпоративную карьеру свою ради лапши. Начали торговать лапшой.
4: Лапшой.
2: И что вы думаете? Они разочаровались.
4: Прогорели.
2: Да. Они разочаровались и прогорели.
4: Кто-то им навесил лапши на уши.
2: И они решили навесить ее еще на кого-то. Не получилось в этот раз.
4: Ну, давай лапшевник сделаем.
2: Да. А житель США на 4 месяца забыл про счастливый лотерейный билет и чуть не упустил выигрыш в размере 3 миллионов рублей. Ну, 50 тысяч долларов.
4: Классно.
2: Да.
4: Молодец.
2: Рассказал, что купил лотерейный билет на заправке, не проверил, положил в сумку для сохранности, забыл про него. Тот пролежал 4 месяца, пока он случайным сам
4: не мужчина... Не проверил.
2: Нет, наткнулся на него же. Ну, вот такой, о, лотерейный билет. Проверил, пожалуйста.
4: А класс.
2: А там деньги.
4: А там деньги, да.
2: Ой, вот. И во
4: Владивостоке... Вот бы мы наткнулись тогда, но мы лотерейки не покупаем.
2: Ну, я периодически беру.
4: Давай так, вот сейчас я запись эфира сохраню. Вот если ты выиграешь когда-то свыше 5 миллионов, ты... Давай, 10% мои.
3: Ему надо сначала 13% налога.
4: Договорились? Неважно. 10% мои.
3: А мне?
4: Давайте пообещаем друг другу.
2: Но речь идет о 5 миллионах рублей.
4: Свыше, да-да.
2: Да, не надо уточнять. Ты сказал 5 миллионов.
4: Я сказал не менее, вот. От 5 миллионов.
2: Ладно.
4: Да прикиньте, классно же будет.
3: Хотя бы вот кусочек от вашего счастья.
4: Нет, вот каждый давайте пообещаем, если выиграем когда что-то. Вот, пожалуйста.
3: Вот вы первый пообещайте.
4: Да.
3: А то мы с Виталиком два дурака, вам деньги дадим, а вы там потихоньку.
4: Если я больше 5 миллионов выиграю, 10% ваш.
2: Спасибо.
3: Хорошо, принято.
2: Ладно, во Владивостоке полностью обнаженный мужчина избил сушеной камбалой камеру наблюдения в лифте. Это вам на концовочку просто.
3: Сушеный.
2: Сушеный камбал.
4: К 10% процентам добавляется камбалу.
3: Да. Сушеный.
4: У меня свои плохие отношения с лифтом.
5: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
6: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
4: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
5: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
6: Категория 16+.
0: Партнер — батутный парк «Небо».
4: Устали от серого асфальта?
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
5: и море позитива.
4: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
4: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон
1: 33-0470-156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: было раньше. Раньше.
1: Верно, друзья. 21-103-7, код города 3537. Ну, раз завелся, Димка, уже не остановить, да. Сейчас будем разыгрывать классные подарки от магазина «Яблочный Спас». Подключайтесь к эфиру, будем угадывать 5 пар вопросов, что было раньше. И все. И все будет просто.
2: Let's go. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Как вас зовут?
3: Елена.
1: А что вы такая хитрая?
3: Дозвонились, очень рады. No.
4: А вы не одна?
3: Нет, дочкой.
1: Ага, ну все, дочка, привет тогда. Так, ну что, сейчас 5 пар вопросов прозвучит. Нужно угадать, что было раньше. Все угадывайте, тогда получаете подарок. Mm-hmm. Хорошо?
3: Хорошо.
2: Будем пытаться. 3, 2, 1.
4: Что появилось раньше, кукурузные хлопья или чай в пакетиках?
3: Чай.
4: Неверно. На что появилось раньше, первый звуковой фильм или первая церемония «Оскар»?
3: Звуковой фильм.
4: Верно. Верно. Что появилось раньше, «Лего-конструктор» или первый полнометражный мультфильм «Дисней»?
3: «Дисней».
4: Неверно. Что появилось раньше, моментальная фотография или штрих-код?
3: Фотография.
4: Верно. Что появилось раньше, первый сайт в интернете или первое СМС?
3: СМС.
4: Нет.
5: Умеете? Помогете?
4: Неверно.
2: Ну, случается и такое.
1: К сожалению, нет, не получилось.
2: 2 из 3.
1: Да.
2: Ой, из 5.
1: Привет им, можно передать свои. Алло.
2: Елена.
4: Там. Не надо так сильно расстраиваться. Да, да, это просто игра.
1: Нет, там уже ушла Елена.
2: Алло! Телефон об стену.
1: Видимо.
2: Ну ладно. Подушка шоу. Портим настроение всей области. Бензин не выиграли.
4: Подарки не дали.
2: Да, да, сейчас сообщение не вам.
4: Такие вот мы, ребята.
1: К сожалению, да.
2: Всем несчастья,
1: да. Обращилась в пятницу.
2: Ладно, на самом деле, хорошего дня, не расстраивайтесь. Кто-то счастливее уходит, кто-то просто в хорошем настроении из-за того, что звонился.
4: Зато у вас есть прекрасный шанс звонить нам еще.
2: У вас есть прекрасная дочка, да.

0: техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Что было раньше?

0: Реклама. Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kinodefizformat.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Не знаешь, что надеть осенью? В Мегарай ветровки, свитшоты, демисезонные куртки для любой погоды. Мегарай. Одежду для всей семьи выгодно покупай.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская,

0: котлами в газовик.
1: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
0: 10 октября в 15:00 поборемся с командой хоккейного клуба АКМ.
2: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru. 0+.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 6 градусов, днем до плюс 15. В Ясном плюс 5, днем до плюс 13. В Ковандыке, Медногорске плюс 7, днем до плюс 14. В Оренбурге плюс 5, днем до 13. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама.
2: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазине. Народный. Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
3: Метеохит.

0: Папа-душка шоу.
1: Хвалить, не перехвалить себя за что? Вот за что вы это делаете? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Завершаем сегодняшнюю тему. Лили написала: похвалю себя за то, что сегодня надела те самые теплые шерстяные носки, не дожидаясь, пока батареи в Орске станут реально горячими. Забочусь о себе, как могу.
2: Молодец.
1: Как все любят
2: здоровье
1: добавлять в свои записи, надписи вот это слово «то самое», «те самые». Что за эпидемия пошла? Алия пишет: похвалю себя за то,
2: чума,
1: что
2: какая?
1: Сходила к стоматологу на плановый осмотр сама, без пинка от дикой зубной боли. Теперь хожу и улыбаюсь, гордая собой, с целыми зубами.
3: Вот это круто.
2: Молодец. С пустым кошельком.
1: Ну, не без этого. Как бы, ну что делать? Здоровье все-таки дороже.
2: Да.
1: А что еще, Дарья, там писали, читайте.
3: Лилия пишет: доброе утро. Я всегда просыпаюсь раньше своего будильника. Я всегда проявляла невероятную силу воли. Не взяла с собой вчерашний пончик, хотя очень хотелось.
2: Это забавно, когда...
1: Вчерашний пончик.
2: Нет, про себя говоришь так. Я проявлял невероятную силу воли. Ну, то есть...
1: И не взял вчерашний пончик.
2: Я невероятный.
3: О, нашел себе новую регалию.
2: Ага.
1: Так что, все?
3: Нет. Нет, пишет нам Наталья: доброе утро, я просто молодец. Даже если накосячу, я молодец. Косячить тоже надо уметь. Во всем молодец. А,
1: вот, видите, человек не обременен совершенно никакими этими установками какими-то. И даже если косячу, сразу молодец.
3: Но тут есть продолжение. Когда ты в коллективе гадюк, тебя не могут сожрать, потому что ты кобра. Девочки, привет.
1: О, как, какая заявка интересная.
2: Красивая, а внутри кобра.
1: Вы гадюк, Дмитрий?
2: Я? Да. Я гадюк.
1: Гадюк. Повсеместно.
3: И всем.
1: Да. Так, ну все, да, у нас?
2: Давайте подводить итоги.
3: Да, ну давайте так. Сообщение от Натальи прекрасное. Она себя за все хвалит. Ну, надо поучиться, Виталий, да? Вот, и вот сообщение от Юли мне на самом деле понравилось. Доброе утро, когда ты выбрала душу и любовь, а не расчет. Итог: 25 лет вместе.
1: Ну, я все-таки
2: за... И кружка кофе.
1: Да, вот не хватает здесь кружки кофе, мне кажется, Юлия.
2: Да. Договорились.
1: Хорошо.
2: Меня устраивает.
3: Единолично. А нет, да. Единогласно.
1: Единолично, неважно.
2: Единогадючно.
1: Читайте, Дарья.
3: На правах рекламы. Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это кофе лайк. Адреса: Гуртоорск, проспект Ленина, 25, проспект Мира, 15, Пацаева, 21. Проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина, 1, остановка Шевченко.
2: Спасибо.
1: Ну-ка, прибавь.
2: Когда получил кофе, у тебя есть 3 минуты, давай.
1: Нет, я просто хотел, чтобы в таком же ритме ваша пятница и прошла, друзья, сегодня.
2: Пускай так и будет. До понедельника, до 7 утра. Да. Пока.

0: Австралия. 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области к концу рабочей недели установилось поле повышенного атмосферного давления, сообщают синоптики. В регионе господствует антициклон. Дожди ушли, ветер постепенно стих, а солнце активно согревает воздух. Температурный фон вернулся к октябрьской норме. Метеорологи прогнозируют, что к выходным столбики термометров поднимутся до плюс 20 и плюс 22 градусов. В Оренбургской области сегодня, 9 октября, пройдет комплексная проверка региональной системы оповещения. С 10.40 до 10.43 по местному времени в городах и районах области прозвучит сигнал «Внимание всем». Это плановое мероприятие. Специалисты проверят техническое состояние оборудования, используемого для информирования населения при чрезвычайных ситуациях, сирен, громкоговорителей, а также перехвата эфира на теле- и радиоканалах. В Иркутской области отменили карантин, введенный после подозрения на особо опасную инфекцию сотрудницы противочумного института. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. Медицинское наблюдение за всеми контактными лицами завершено. Связанных с инфекцией нарушений здоровья у них не обнаружили. Почти 5000 лабораторных исследований не выявили опасных патогенных микроорганизмов. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 42 копейки, 100 тенге 19 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Поиграем в города?
4: Ага.
3: Начинай.
4: Казань.
3: Новороссийск.
4: Краснодар.
3: Рязань.
4: Москва.
3: А при чем тут Москва?
4: А при том, что...

0: улица Краматорская, 32.
1: City Group. Бюро недвижимости и услуг. Мы работаем без комиссии и только с проверенными застройщиками.
2: Новости. Жизнь.
3: Жизнь.

0: товарищи, пятница должна, я думаю, нас сегодня покорить своими приятными поворотами, да, где-то там за углом остается дойти до этого поворота, ну, а возможно, он где-то рядом, и у вас уже сейчас начинаются выходные. Чем богаты, ну, на то и настраиваемся. Всем удачи, музыкально-танцевального настроения. Only You, а также привет от Савичи, услышим.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 9 октября, да, в октябре, пятница. Ну и какие события сегодня? Всемирный день яйца отмечают, ну, возможно, на завтрак. Всемирный день почты, ну, пускай все будет вовремя. День у нас также международные пиво и пиццы. Ну, тут смотрите, чрезмерное употребление вредит здоровью. Всемирный день чтения, ну и мода появляется на него. Возрождается, я бы сказал. День специальной пожарной охраны МЧС России с праздником. День отражения в лужах, присмотритесь. День любопытных событий, пускай они приятные, да. День гвоздестояния. Также Всемирный день нанотехнологии отмечается. Ну и за границы день домов с привидениями. Пускай хотя бы они добрые будут, да, а там, может быть, вовсе и без них. Информация была предоставлена сайтом kalen.ru.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен водитель прекрасно.

0: меньше хлопот, если сложить их в новый комод. В сети магазинов «Милый дом» этажерки для обуви от 699 рублей. Комоды в ассортименте от 1399 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну и давайте посмотрим поближе на астрологию, что пятница принесет каждому из нас.
2: Овен.
1: Вам вряд ли удастся осуществить хоть малую только того, что было запланировано, однако расстраиваться заранее не стоит. То, что вас отвлечет, принесет вам немало удовольствия.
2: Телец.
1: Вам придется бороться с соблазном выложить все секреты сразу, не сдавайтесь.
2: Близнецы.
1: Для того, чтобы повезло в игре, не обязательно быть невезучим в любви.
2: Рак.
1: Если у вас начали сильно отставать часы, проверьте, нет ли внутри дохлого таракана. Постарайтесь не вступать в конфликты.
2: Лев.
1: Для продуктивной работы вам потребуется благородная идея.
2: Дева.
1: Нынче вы будете преисполнены решимости достичь некоторой никому, в том числе, возможно, и вам неизвестной цели.
2: Весы.
1: Это не принесет, не принесет вам большого удовольствия, ибо, возможно, проявление неуважения к вашей персоне. Вообще, можно не выходить из дома в целом.
2: Скорпион.
1: Ваше внимание и сосредоточенность будут все время стремиться разбежаться во все стороны. По крайней мере, день получится веселым.
2: Стрелец.
1: Хорошо заняться самоанализом, уединившись где-нибудь в уголке.
2: Козерог.
1: Вы будете выглядеть белой вороной, поэтому оберните свое отличие от других в свою пользу.
2: Водолей.
1: Ваши многочисленные таланты пропадают впустую, необходимо поискать применение.
2: Рыбы.
1: Постарайтесь сегодня завершить все дела, накопившиеся за неделю. Информация от igneo.com. Лирика ответит на вопрос «Почему?». Алекс Ворон, услышим его. Группа «Серебро» с треком «Не время». Егор Крид и Арти Костя.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классы, о которого я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56 или по адресу: Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе 10. Орское карьероуправление.
5: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Макс.
3: Макс.
2: Макс.
3: Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри Радио. Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела.
1: Внимание! Прослушайте информацию Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Орска. Проводится техническая проверка системы оповещения населения города Орска. Просьба не предпринимать никаких действий, сохранять спокойствие. Уточнить информацию можно по телефонам 01-215-911-26-91-91-340-112. Внимание! Прослушайте информацию Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Орска. Проводится техническая проверка системы оповещения населения города Орска. Просьба не предпринимать никаких действий, сохранять спокойствие. Уточнить информацию можно по телефонам 01-215-911-26-91-91-340-112. Внимание! Прослушайте информацию Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Орска. Проводится техническая проверка системы оповещения населения города Орска. Просьба не предпринимать никаких действий, сохранять спокойствие. Уточнить информацию можно по телефонам 01-215-911-26-91-91-340-112.
2: Звони в эфир. Звони в эфир. 21-103-7. Код города.

0: хит на все времена.
1: Lexter и трек Freedom to Love. Трек вышел в 2007 году под названием, ну, вернее, на названии вообще работали испанские продюсеры Франциско Галера и Хорде Луке. Слушай вместе.

0: Реклама.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
0: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
4: Цены всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь раз, при море, и доступно все для нас.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.

0: На Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Двое оренбургских экс-полицейских отправились в колонию строгого режима за наркоторговлю и превышение должностных полномочий. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ, полицейские в 2023 году запустили схему сбыта наркотиков через подставное лицо. Они сами торговали запрещенными веществами и сами же раскрывали преступления. Показатели их работы улучшались, но схема была раскрыта сотрудниками ФСБ. Одному из обвиняемых назначено наказание в виде лишения свободу на срок 11 лет в колонии строгого режима, а второй получил 12 лет наказания. В селе Новая Тепловка Бузулукского района произошло ДТП, в результате которого травмы получили 3 человека. Автомобиль съехал в кювет, сообщили в региональной госавтоинспекции. Медицинская помощь потребовалась молодым людям в возрасте 15, 18 и 19 лет. Все они были доставлены в лечебное учреждение. Каждый пятый россиянин признался, что не может прожить сутки без смартфона. Еще четверть респондентов не умеют распознавать контент, созданный искусственным интеллектом. Это следует из результатов исследования Российского общества знания, которое есть в распоряжении РИА Новости. Социологи выяснили, какими важными жизненными навыками обладают россияне. Абсолютное большинство опрошенных рассказали, что умеют определять время по часам со стрелками. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 42 копейки, 100 тенге 19 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Me forget you. Ну, если с английским все плохо, то с настроением точно у нас все в порядке, поэтому подсоединяемся там через Lightning, не знаю, через USB и так далее. И все будет хорошо. Смотри, радио помогает. Калифорнийские ночи у нас впереди, также рыбка от группы Фабрика, Дим Билан, Настя. И ты с твоим посланием, я уверен.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: путевки, а с маленьким поеду на выходные. Беру все.
1: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: 79Б. Закатлани в газовик.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: хит на все времена.
1: Трек от Иоанна Кэри вышел, соответственно, ну или Ян на наш манер, да, вышел в 2008 году, ну а вокальную партию там исполнила певица Мишель Шеллер. Слушай с нами.

0: Реклама. Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kinodefizformat.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: На свете есть много полезных вещей, таких как контейнер для овощей. В голове, чтобы в бане было не жарко, для бани нужна специальная шапка. В сети магазинов «Милый дом» контейнеры для овощей от 199 рублей. Шапки для бани в ассортименте от 129 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru. Только в магазине «Тепло» труба для теплого пола 34 рубля метр. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло». Газовый напольный котел на 100 квадратных метров от 21 тысячи рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло» счетчик газовый 2950 рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24.
2: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
4: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
5: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
6: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
5: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо».
4: Устали от серого асфальта?
5: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
6: и море позитива.
4: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
5: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
4: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
5: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
7: Телефон рекламной службы 25.

0: ракешное такое настроение. У нас, ну, а есть, знаете, у каждого традиции какие-то, ну, там, пятничные, да, там, еще что-то. А вот у Виталия есть традиция каждое утро писать любимой прекрасной Василисоньке, как он ее любит. Вот сегодня он ей 1001 поцелуй прекрасный шлет. Василисонька, мне кажется, одна из самых счастливых вот на Смотри Радио людей, поэтому цените Виталия. А также Энвар пишет: я сегодня выходной, люблю свою жену Ирину. Вот Ирина в число счастливых входит. Видите, у человека выходной, он про вас помнит. Так что любим и мы вас, наших телеслушателей, и дарим там лучи добра, особенно музыки впереди, винтаж и малахит.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
3: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
4: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пиот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53. Сайт рекцентр.про. Телефон для связи 8-969-752-2810.
5: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать что нужно наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.

0: Спасибо, Женька. О, день рождения у Женьки Куликова.
1: Спасибо.
0: Третий раз за год.
1: У меня и поминки мои проходят как три раза.
0: Зашел с конфетами, я говорю, ты что, поминушки принес?
1: Еще такой в эти, как его, в тарелочке положил.
0: Да, да, я говорю, нет, говорит, у меня день рождения.
1: Поминушки, пироги поминаешь.
0: Да, да, да.
1: В общем, друзья, да, спасибо большое. Я сегодня даже слушал, смотрел, как вы меня поздравляли.
0: Смотрел?
1: Да, мы с ДВГ.
0: Да.
1: Моим, да. В общем, поэтому, друзья,
0: гуляйте с Женькой.
1: Гуляйте со мной, да.
2: И там шальная
0: Женька Куликовка.
1: Да? Мне нравится вот это у нас, этот джингл есть там. Смотри,
0: приходите, Женька вас накормит.
1: Да, накормлю обязательно.
0: Да,
1: всем. Кого знаю.
0: Да, не накормит.

0: На Урале полдень. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С нами вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В областном центре вернули на набережную арт-объекты в виде колеса от паровоза, на котором установлен футбольный мяч с автографом легенды спорта Юрия Семина. Ранее композиция «Удача в игре» была в официальном розыске. Ее буквально смыло с постамента на набережной масштабным паводком, как и многие конструкции. Арт-объект все это время находился на складе одной из муниципальных компаний. Со временем бронзовый мяч все же обнаружили и вернули на место. Памятную композицию открыли на набережной Оренбурга в августе 2018 года. Юрий Семин лично прилетел в город тогда в качестве главного тренера «Локомотива» за день раньше команды, чтобы погулять по улицам родного города и провести мастер-классы с учениками местных футбольных школ. А в Забайкальском крае введен режим повышенной готовности для предотвращения появления ящера. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов, передает ТАСС. Он поручил ветеринарной службе провести бустерную вакцинацию против ящера в 12 приграничных округах региона, а также держать силы и средства наготове, чтобы быстро локализовать и ликвидировать очаги. Кроме того, главы приграничных округов должны ограничить выпас животных в 10 километрах от границы. Яндекс пока не может подтвердить, удастся ли восстановить оборудование дата-центра в САСа в Рязанской области. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на компанию, масштаб повреждений еще оценивают. Работа площадки полностью остановлена. Атака беспилотника произошла минувшей ночью. Первые сообщения о сбоях в работе сервисов Яндекса появились около 2 часов по московскому времени. Пожар затронул часть инфраструктуры дата-центра, загорелась кровля предприятия, а пострадавших нет. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 42 копейки, 100 тенге 19 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну, буду проще, друзья, да, можете поздравлять меня. Ну, я, знаете, я не нарцисс, конечно, да, но люблю поздравления. Можете поздравлять, день рождения у меня сегодня, да. Ну, это ладно, не об этом. В общем, мы на «Смотри радио», смотрим радио, слушаем. И, конечно, пойду я торт кушать.
2: Смотри, смотри, радио.

0: Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4.

0: все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба!
1: 10 октября в 15:00 поборемся с командой хоккейного клуба АКМ.
2: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри «Хоккей дома» на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru 0+.
3: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
4: «Подушка шоу».
3: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Ну что ж, друзья, это Киногуд. Смотри радио. Здравствуй, Виталя.
2: Привет, Женя. Всем здравствуйте, друзья. Сегодня поговорим о классике. И опять же, здесь соединим это с осенним кино, о котором мы в последнее время говорим. То есть фильмы, где изображена так или иначе ось, ну или как-то ее можно почувствовать сквозь экран фильма.
1: Я вот, в общем, смотрел недавно сериал вот Марвел, это все Агата, вот это про Агату, про ведьму-то. И там вот осенний вайб тоже.
2: Категория 18+.
1: Там 18+, да? 18+, да. Вот, там вот эти листики, так все красиво нарисовано, вообще шикарно. Похоже чем-то на этого нашего любимого Тим Бёртона.
2: Да, даже. Ну что-то готическое в этом.
1: Да, классно. Вот, извиняюсь, все, давайте дальше.
2: Да нет, на самом деле, знаешь, я сам, возможно, смог бы вовлечь тебя в разговор, потому что кино, вот я его только недавно посмотрел впервые, хотя оно 1986 года выпуска, называется «Храни меня, мой талисман», категория 18+. Я думаю, что да, во-первых, но сейчас мы к этому придем. Но и поклонники Александра Сергеевича Пушкина, наверное, сразу, возможно, навострят уши, потому что «Храни меня, мой талисман» — это одно из строчек и произведений его в том числе. Ну, и да, фильм, да, собственно, как выяснилось, был снят как раз к 150-летию со дня рождения поэта. И здесь это картина Романа Балаяна, который раньше выпускал «Полеты во сне и наяву» с Янковским в том числе. И практически, ну, не с тем же составом актеров, а, так сказать, перекочевали некоторые из них в новый фильм его вот «Храни меня, мой талисман». Вот что касается актерского состава, конечно, в первую очередь он привлек именно меня. Вот, в смысле, именно он меня привлек. Потому что тут помимо Олега Янковского, Татьяна Друбич снимается, Александр Абдулов, Александр Збруев, Александр Адабашьян, Булат Акуджава, Михаил Казаков. Тут, ну, на самом деле, такое прям супер кино получилось именно из-за артистов, которые задействованы в этой картине. И вполне естественно, что я, увидев, ну, такое созвездие, конечно, бросился его смотреть. И вот это, знаешь, впечатления оказались у меня, конечно, несколько неоднозначные. Это фильм, как еще раз я повторюсь, был снят к 150-летию со дня рождения поэта. И сюжет, в общем-то, закольцовывается им там, опять же, на фигуре Александра Сергеевича. Значит, уже немолодой журналист Алексей вместе со своей молодой женой, они приезжают в Болдино. Там проходят торжества по поводу дня рождения Александра Сергеевича. Он как журналист освещает. Освещает это событие. Там осень на экране, падают листья. Такая прям, чувствуется прохлада даже через экран. Такая даже не прохлада, а, знаешь, сырость какая-то такая не очень приятная. Вот, ну, в общем-то, у него там живет близкий друг, вот его Александр Збруев играет, он собирает материал, они берут интервью, причем это тоже так показано, как, знаешь, отрывки из какой-то жизни, потому что даже слышно, что нет переозвучки в этих моментах, они натурально голос записывали на микрофон, и интервью дают Акуджава, Казаков, народные песни какие-то звучат, при этом на фоне они вместе с молодой женой, так все вроде бы весело, и все это в любви в какой-то интересной такой. Но появляется какой-то странный...
1: Но там осень.
2: Да, странный молодой человек. Его играет Александр Абдулов. Если честно, в таком амплуа я его вообще впервые увидел. Честно говоря, не знаю. Но я, может быть, мало с ним смотрел фильмов, хотя вроде не могу этим грешить как бы. Но все равно это было крайне необычно для меня. Он очень загадочный какой-то такой. Он не называет себя. То есть он просто начинает преследовать вот эту пару Алексея и его супруги, ходит за ними, что-то даже какие-то движения пытается повторить.
1: Да, моего кота, похоже.
2: Это выглядит очень странно и пугающе. Знаешь, это раньше такого не было термина сталкеризм. Сейчас он появился, и его можно было бы отнести к таким людям. Но потом они знакомятся. То есть явно вот этот молодой человек положил глаз на молодую спутницу героя Олега Янковского. И уж как-то хотелось ему...
1: Это вот он слева.
2: Нет, положил... это Александр Збруев. Нет, это вы.
1: Это «Дети понедельника», это не то.
2: Вы меня каждый раз вот расстраиваете, Евгений. Ну что ж, вы Абдулова не знаете, что ли?
1: Не, Абдул-то знаю, конечно. Которого Лавров, кем он там играл?
2: Не увлекайтесь, не закапывайтесь.
1: В Next играл.
2: Ну, в Next играл.
1: Ну, что
2: да,
1: там
2: да.
1: это?
2: Так вот, и они, значит, сталкиваются в какой-то момент, ну, вот в определенный, и он, ну, как бы, знаешь, начинает ему намекать о Дантесе. То есть, ну, здесь не ну, просто понятно. Так.
1: Такая параллель.
2: Он встает на его сторону, на сторону Дантеса, и вот пытается спорить о том, что могла ли эта дуэль состояться или не могла, или могла бы она быть раньше, например, и на месте Дантеса мог быть Пушкин сам. То есть, имеется в виду ситуация, да, в которой тот оказался. Ну, в общем, это такие
1: разные
2: споры,
1: ветви
2: разговоры,
1: событий,
2: разные ветви событий, но суть-то тут одна. То есть, перед нами несколько реинкарнированная версия такой вот той самой дуэли, Пушкина, да. Да, когда вот это все произошло.
1: Ну,
2: потому что однажды, уехав в город, Алексей вернулся, он якобы застает супругу вместе вот с этим молодым человеком. Я не помню, он называл там свое имя, по-моему, Анатолий его звали. Но это было неважно, на самом деле.
1: Да.
2: Это такой человек химера, какой-то странный. Он появился ниоткуда, исчез потом в никуда. То есть непонятно. И он как будто, опять же, повторюсь, он застает их за нечто неким неприличным.
1: Ну, понятно.
2: Хотя своими глазами он не видит, да, там закрыты двери. Но молодой человек вовсю намекает буквально, что что сейчас произошло. Произошло не очень хорошее. И он буквально заставляет Алексея вызвать себя на дуэль.
1: Ну,
2: то есть своими какими-то действиями, словами. А тот просто, ну, сгоряча, наверное, он вот брякнул это, потому что все равно пушкинские места, постоянно разговоры о вот этой дуэли, о жизни поэта, вообще это все, конечно, не могло не сыграть какой-то, ну, такой определенной романтической роли, ну, если это можно так назвать. И он буквально вот его вызывает на дуэль. На дворе, я повторю, середина 80-х годов. И потом еще одна загадочная ситуация, они вроде бы идут на дуэль, и Янковский потом возвращается один. Это следующий кадр, буквально через монтаж вот такой вот обрывочный. И нам непонятно, состоялась эта дуэль или нет, но он вернулся. Да, он вернулся и утверждает, что он якобы убил этого молодого человека.
1: Да вы что?
2: Вот дальше, если... Дальше пойдут спойлеры, иначе тут не расскажешь, понимаешь?
1: Пусть смотрят.
2: Мне самому было дико интересно, состоялась эта дуэль все-таки или не состоялась. И
1: показывают?
2: В финале, да. Там вот целый кусок вот этот, который как бы выпал из общей обоймы, он потом возвращается в финале, и там все подробно показано, состоялась эта дуэль или нет. Достаточно интересное кино, но я предупрежу, что крайне специфичное, потому что там очень много говорят. Очень много говорят на тему Пушкина, дают различные интервью. Вы становитесь неким таким свидетелем, случайным, как будто вот этих всех событий, действий, разговоров. Возможно, это даже в какой-то момент может утомить. Ну, вот у меня так было. Но потом, когда главная интрига вернулась в чат, как говорится, да,
1: это стало все интересно.
2: Да.
1: Не
2: ну,
1: зря томились.
2: Достаточно такое интересное кино, задающее на самом деле вопрос вот про ту дуэль. Вот, может быть, действительно, это вот что нам иногда кажется, это совсем не то, чем оно кажется на самом деле. Это один из, мне кажется, таких главных вопросов.
1: Ну, вы прям сегодня философ.
2: Это не я, это режиссер Роман Балаян.
1: Вот, мы обязательно посмотрим. Спасибо вам большое.
2: +18+, да.
1: Спасибо большое.
2: Полет во сне. Что я говорю? Полет во сне наяву, это его прошлый фильм. Храни меня, мой талисман.
1: Закопались вы.
2: Картина, да.
1: Ну ладно, до свидания.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+. У меня из окна видно вот такие горы.

0: Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра. Центра Пирелли, Новосибирская 115Б, телефон 25-33-73.
1: С большим в отпуск, тот, что поменьше для командировки, а с маленьким поеду на выходные. Беру все.
2: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
5: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10. Орское карьероуправление.
6: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: что ж, дорогие друзья, вот они сообщения прилетают. Натали написала: с днем рождения, Женя Куликов, счастья, радости, улыбок и юмора. Да, у нас его хватает. Спасибо большое вам, Натали. А дальше Ангел написала: привет, Женя Куликов, спешу поздравить с днем рождения, уюта, мира и добра. Еще желаю настроения и чтобы отлично шли дела. Здоровья, радости, удачи, улыбок искренних всегда. И пусть издалека сияет твоя счастливая звезда. Спасибо вам большое, огромное спасибо, очень приятно. Ну и что ж, друзья, а мы дальше смотрим радио. Гости из будущего. Метка, метка, метка, судьба стреляет. Ладно.
1: Будь ярче, смотри радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Одежда быть аккуратной должна. Для этого гладильная доска нужна. А если же доску уже приобрел, купить не забудь для нее чехол. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски в ассортименте от 889 рублей. Чехлы для гладильных досок от 189 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
0: Небо, парк, батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон, кардио для взрослых и активность для детей.
2: День рождения, выпускной, корпоратив, отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А, телефон 330470.
2: Небо, парк, время взлететь.

0: далее. 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На 1 сентября 2026 года в Орске на учете состоят 438 безработных. При этом в банке вакансий почти 1500 мест. Коэффициент напряженности составляет 0,5%, то есть на одну вакансию претендует менее одного человека. Об этом сообщили на аппаратном совещании в администрации. Средняя продолжительность безработицы составляет 89 дней. Средний срок трудоустройства 52 дня. 14-й открытый чемпионат России по пахоти в 2027 году состоится в Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев. Почетный знак и право на проведение соревнований регион получил в рамках всероссийской выставки «Золотая осень». Проведение чемпионата станет для Оренбургской области не только подтверждением статуса одного из ведущих аграрных регионов страны, но и возможностью привлечь новые инвестиции, установить деловые контакты и принять тысячи гостей. Минцифра готовит новые требования для операторов связи. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на замглавы ведомства Дмитрия Угневенко. Одна из идей — в течение 10 лет обеспечить в каждом многоквартирном доме скорость интернета не ниже 1 гигабита в секунду на домохозяйство. Также обсуждаются более жесткие правила для операторов, которые неоднократно нарушают требования закона. Законопроект планируют внести в Госдуму до конца года. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 42 копейки, 100 тенге 19 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Поиграем в города?
4: Ага.
3: Начинай.
4: Казань.
3: Новороссийск.
4: Краснодар.
3: Рязань.
4: Москва.
3: А при чем тут Москва?
4: А при том, что...

0: или приходи по адресу: город Орск, улица Краматорская, 32.
1: City Group. Бюро недвижимости и услуг. Мы работаем без комиссии и только с проверенными застройщиками.
2: Новости. Жизнь.
3: Жизнь.
4: Каждый.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, мои хорошие, хотите повысить градус настроения? Подключились прямо сюда. Правильно, друзья, это «Смотри Радио». Жень Куликов здесь. В общем, смотрим дальше и слушаем хорошие треки специально для такой солнечной погоды, друзья.
2: «Смотри Радио».

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно
5: где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
7: Мы живем.

0: бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, это автоэксперт Илья Доргов, Костя Макаров. Здравствуйте!
2: Ну здравствуй, Женя!
3: Ну здравствуй, Женя!
2: Ты свой первый выход сразу, мне нравится, как я еду в автомобиле, слушаю такой. Ну, у меня сегодня день рождения, но не об этом, но поздравляйте.
3: Красавчик, поздравляю.
4: Потом у нас все спросил, что такое ЧСВ? Вот это и есть ЧСВ.
2: Совершенно верно. Друзья, всем здрасте, всех с пятницей.
5: Да, всем день добрый.
4: Спасибо, Костя.
2: Пожалуйста.
4: Спасибо, пятница, что мой день рождения пятница.
5: Давайте переходим к новостям. Начнем с того, что в России хотят создать единый реестр временных ограничений и перекрытий дорог.
2: Ну, то есть то, что у нас и так творится, по факту.
5: Ну, по факту ты имеешь в виду в навигаторе, в принципе, да? Всю эту информацию можно видеть.
4: Не, у нас же перекрывают здесь когда-нибудь.
2: Ну, у нас перекрывают. Ты же вот про это имеешь в виду или нет?
5: Нет, про что? Вы про что имеете в виду?
4: Ну, когда перекрывают, праздники перекрывают.
5: Нет, я имею в виду про то, что, грубо говоря, будет один определенный сайт, условно это назовем, либо приложение, да? Где будет размещаться как раз-таки вся информация о том, где какие дороги закрыты по России.
2: Ну, то есть, например, как вот у нас дорога сейчас по улице Ленинского Комсомола до Ленина.
5: Нет, условно это будет касаться именно
2: больших
5: трасс.
2: Вот оно что.
5: Да, да. То есть не в центре, не в городе, там, на территории муниципального образования, а именно трасс.
4: А навигатор, он не ведет разве, не говорит где?
2: Там, если отмечают очень много раз, что там закрыто, то тогда он перестраивается.
5: Да, то есть, смотрите, предполагается, что владельцы дорог будут обязаны заранее вносить в систему информацию о предстоящих ограничениях, и сделать это необходимо будет не позднее, чем за 15 дней до их введения. Соответственно, в реестре должны появиться и причины, и сроки перекрытия, а также возможные пути объезда. Информация будет доступна, соответственно, автомобилистам. Ну и, как всегда, у нас будут исключения. Это предусмотрено для аварий, там, чрезвычайных ситуаций и внезапно обнаруженных дефектов дороги.
4: Удобненько.
2: Да, понятное дело, я просто не пойму, зачем делать какие-то отдельные приложения и все остальное, если
4: в картах можно,
2: те же самые карты. Что дубльгист, что Яндекс.Карты, они...
5: Смотрите, смысл тут в чем, образно говоря. Вот вы планируете ехать, например, в другую область, там, да? Ну, или вам нужно проехать там через несколько областей, условно. Вы как бы, допустим, в том же самом там навигаторе, да, вот проложили маршрут, и вот он вас как бы ведет, вроде все замечательно. Но бывает...
4: Потом раз, там мост сломан.
5: Но бывает ситуации, что, допустим, вот в нашем регионе, вы понимаете, как туда складывается обстановка, допустим, известной вам дороги. А на неизвестных дорогах, допустим, завтрашнего дня ввели какое-то ограничение по проезду. И то есть, в принципе, навигатор вас об этом уже не предупредит. То есть, эта информация появится...
2: В моменте сейчас.
5: Ну, допустим, вот ты сегодня выехал там в 10 часов вечера, а с 12 ночи ввели, допустим, где-нибудь в Башкирии какое-нибудь ограничение на дороге.
4: А в карты нельзя это добавить просто?
2: Да, просто передавайте.
5: В картах этого нету, видите?
2: Так вот, передавайте туда информацию, просто пинь, и все. Опишки дайте друг от друга.
5: Смотрите, новые правила должны распространяться на федеральные, региональные, муниципальные и частные дороги.
4: Деньги в бюджет. Понимаете, как мы всегда, деньги в бюджет, новые приложения.
5: Ну, в любом случае, как мне кажется, это, в принципе, интересная инициатива, да, вопрос в реализации. В реализации, как всегда, стоит, да. Может быть, действительно было бы удобнее всю эту информацию передавать сразу в навигацию, и как бы не надо придумывать и разрабатывать что-то новое.
2: Конечно.
5: И тратить на это деньги.
2: Естественно.
5: Так, идем далее. Аналитики агентства Автостата представили исследование, посвященное остаточной стоимости автомобилей возрастом 5 лет.
2: Итак.
5: Так вот, эксперты сравнили стоимость новых машин в 2021 году со средними ценами, по которыми их перепродавали, конечно же, уже в 2026. Так вот, лидером рейтинга стал Toyota Land Cruiser. Да.
2: Он в плюсе.
5: Да, его остаточная стоимость достигла 150%.
2: Ничего себе, покупали, грубо говоря, за 3, а через 5 лет их продают за 4.
5: 4,5. Да. Это как минимум.
4: Удобное вложение.
5: Условно. Следом расположились Toyota Hilux, ну или Hilux, кому как удобнее, да, с показателем 148%. И на третьем месте Hyundai Creta с показателем 147%.
2: Ну да.
5: Ничего тогда, хорошо. Ну, Ну, а в первую десятку вошли также Renault Sandero, Hyundai Solaris, Lexus LX, значит, Toyota RAV4, Skoda Rapid и Skoda Octavia. Причем у всех этих, значит, автомобилей, все эти автомобили сохранили более 100% первоначальной цены.
2: Ну, тоже хорошо.
5: Это очень круто, на самом деле. Вот это вот называется грамотное вложение. А Жигуль нет.
4: А Жигуль в гараже.
2: Отлично. Ладно, Кость, спасибо большое тебе за эту информацию. Мы же, друзья, давайте будем двигаться дальше по этой прекрасной пятнице и все сопровождать, естественно, музыкой, которая будет звучать в эфире.
0: Радиохит. Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.

0: Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена – всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33-73.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Ого, кажется, мозг проголодался.
4: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
5: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
6: Знание полезно, призы вкусно.
5: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
7: Телефон рекламной службы 22.

друзья, действительно, музыка сопровождает нас в течение всей жизни, да, в какие-то плохие времена, в хорошие, везде играет музыка. Поэтому вот Филатов и Кэрос, они говорят, включи музыку, даже если грустно, включи музыку. Если тебе весело, включи веселую музыку. В общем, друзья, у нас очень много музыки на Смотри Радио, специально для каждого. Каждый найдет себе что-то по душе и по вкусу. И вот написала Наталья, с днем рождения, Женя Куликов, желаю счастья, здоровья, успехов во всем и везде, желаю не болеть, не грустить, радоваться, наслаждаться жизнью. Пусть судьба преподносит тебе только приятные подарки и сюрпризы. Успехов, процветания во всем, всех благ. А спасибо вам огромное, Наталья. Очень-очень приятно. Но продолжаем слушать и смотреть радио. Ведь такой день. Ох. Смотри радио.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Все варим бужье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 14 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске продолжает устранять последствия паводка 2024 года. В перечне 59 многоквартирных домов, капитальный ремонт которых должны завершить до конца 2026 года. При этом на большей части объектов работы уже выполнены, на остальных они еще продолжаются. Речь идет о ремонте общего имущества домов, пострадавшего от большой воды. Работами занимаются управляющие компании, которым предоставляют субсидии из городского бюджета. Прокуратура Ленинского района Оренбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. На скамье подсудимых окажутся 5 местных жителей. По данным следствия, преступление произошло 4 октября 2025 года в темное время суток. Конфликт между злоумышленниками и их знакомым начался в здании ночного клуба на улице Инверторной, а продолжился на прилегающей территории. Используя малозначительный повод, фигуранты жестоко избили потерпевшего, после чего один из них нанес ему удар ножом в грудь. Подельники попытались замести следы и спрятали орудие преступления. Трагедии удалось избежать благодаря вмешательству очевидцев, которые пресекли действия нападавших, а также своевременно оказали медицинскую помощь. В российских школах появятся уроки по обучению детей искусственному интеллекту. Этот предмет вводят для учеников с 5 по 11 класс. Об этом рассказали в Минцифры. Там отметили, что ведомство обсуждает создание отдельной дисциплины по искусственному интеллекту и кибербезопасности. Занятия планируют проводить минимум раз в неделю. Далее информация о курсе валюты. Доллар 85 рублей 42 копейки, 100 тенге 19 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, 14.06, местная студийная, поэтому совсем скоро, друзья. Кто-то уже, наверное, пообедал, кто-то идет на обед. В общем, приятного аппетита, прошедшего, настоящего, будущего. И все это нужно делать под «Смотри радио». Вот так.
2: Смотри радио.

0: несколько лидеров Хит-Мьюзик Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас давайте вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас был Дивак и Ослоудаун. На втором месте были Hugel, LML Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидерами Hit Music Chart были Алок и Халид с треком Dive into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки SGA и SDA Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
3: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25 33 73.
4: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса 324-824. ООО «Афина».
5: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пиот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского, 53. Сайт рекцентр.про. Телефон для связи 8-969-752-2810.
6: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки, а с маленьким поеду на выходные. Беру все.
7: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
8: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет».

0: 16+.
1: Партнер «Батутный парк Небо».
2: Устали от серого асфальта?
3: Угу.
1: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
4: и море позитива.
2: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
1: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
2: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
1: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

А представляете, друзья, лысые россияне массово начали скупать один аксессуар. Вы думаете, парики? Нет. В общем, в России за последний месяц продажи колпаков для сна выросли на 3700%. В общем, большую часть покупателей составили мужчины старше 40 лет. В общем, в отзывах к товарам они отмечают, что голова в колпаке ночью не мерзнет. Вот так, если нет волос, покупайте колпаки. В общем, вот как-то так, друзья, видели, какие. Вот пойду-ка сегодня, вот, все-таки и

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
5: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
6: 10 октября в 15:00 поборемся с командой хоккейного клуба АКМ.
7: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru 0+.
8: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
9: «Подушка шоу».
8: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
10: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
11: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
12: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон рекламной службы 25-08-07.
14: Взгляни на мир под другим углом.
15: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

друзья, я родился для того, чтобы дарить вам солнце. Вот, видите, вам солнце на улице. Сейчас некоторые скажут, да задолбал уже. Вот вам солнце такое, знаете, хорошее такое. Вот последний раз, в принципе, мы его, наверное, в этом году такое теплое, наверное, видим до конца недели, а потом будет холода. В общем, давайте вместе, друзья, здесь с хорошим настроением дальше смотреть радио. И, конечно, ваше сообщение сейчас зачитаю. В общем, также сегодня с днем рождения поздравляют Анастасию, ее любимый муж Виктор. Он говорит, поздравляем, желаем здоровья, счастья, моей любимой. В общем, вот видите, не только сегодня у меня день рождения. Поэтому, вот видите, 9 октября солнечные люди рождаются. Да и вообще, а кто слушает и смотрит нас, они еще лучше. Погнали. Маранди, Angels, классный трек.

0: the answer.
1: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Где купить спортивные костюмы на флисе для всей семьи? В Мегарай. Идеальное решение для занятий спортом и активного отдыха в любое время года. Много разных расцветок и размеров. Мегарай. Выгодно спортивные костюмы на флисе покупай.
3: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
4: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 15 градусов, вечером будет плюс 10, в Оренбурге плюс 14, вечером плюс 11, в Ясном плюс 13, вечером плюс 10, в Кунтке-Медногорске плюс 14, вечером ждите плюс 9. В Сан-Тропе плюс 20, а информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
7: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазин «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: на Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Двое оренбургских экс-полицейских отправились в колонию строгого режима за наркоторговлю и превышение должностных полномочий. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ, полицейские в 2023 году запустили схему сбыта наркотиков через подставное лицо. Они сами торговали запрещенными веществами и сами же раскрывали преступления, показатели их работы улучшались. Но схема была раскрыта сотрудниками ФСБ. Одному из обвиняемых назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в колонии строгого режима, второй получил 12 лет. В селе Новая Тепловка Бузулукского района Оренбургской области произошло ДТП, в результате которого травмы получили 3 человека. Автомобиль съехал в кювет, сообщили в региональной госавтоинспекции. Медицинская помощь потребовалась молодым людям в возрасте 15, 18 и 19 лет. Все они были доставлены в лечебное учреждение, где врачи оказали им необходимую помощь. Каждый пятый россиянин признался, что не может прожить сутки без смартфона. Еще четверть респондентов не умеют распознавать контент, созданный ИИ. Это следует из результатов исследования российского сообщества знаний. Социологи выясняли, какими важными жизненными навыками обладают россияне. Абсолютное большинство опрошенных рассказали, что умеют определять время по часам со стрелками. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 42 копейки, 100 тенге 19 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Интересные факты, друзья. Темный шоколад полезен для сердца, но только в небольших количествах. В молочном шоколаде пользы почти нет. А еще где найти пользу? Конечно, на Смотри Радио. Мы здесь поднимаем настроение на 150% каждый час, друзья.
2: Смотри Радио.

0: Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, друзья, 9 октября – день, когда официальные праздники встречаются с абсурдными. Осенняя хандра официально объявлена вне закона. Итак, друзья, день отражения в лужах сегодня. Праздник для тех, кто любит философски смотреть в воду. Отмечать просто найди лужу, сфоткайся в ней и все. И мир будет там перевернут. И классно. День шуршания осенними листьями. Официальный старт главного осеннего ритуала. По пути домой найди самую большую кучу и хорошенько в ней пошурши. Ну, только смотрите. Только это, аккуратненько. В общем, день любопытных событий. Повод вспомнить про Бермудский треугольник, рисунки на полях и дежавю. Также день гвоздестояния, друзья. Учрежден в честь рекорда йога Георгия Горгеладзе, который простоял на гвоздях 12 часов. Вот, официальные и полезные. Всемирный день почты сегодня, Всероссийский день чтения. А вот это, помните, да, раньше в школах чтение было вот это вот. Приходишь и на время читаешь. Там завуч такая переворачивает тебе вот эти часы песочные. И ты такой, мама, это мыло раму. И вот это читал. Всемирный день зрения. А вкусные и милые сегодня также есть праздники. Международный день пиццы. Всемирный день яйца. День заплесневелого сыра. Вот так вот, друзья. А также 9 октября родились Джон Леннон, Гильермо Дель Торо. Ну и также вот, кстати, в 1989 году по центральному ТВ прошел первый сеанс Анатолия Кашпировского. Ну вот так вот. Вот это, друзья, все праздники на сегодня. Ну и, конечно же, день рождения Куликова. Да, ну это так. В общем, давайте празднуйте их вместе со Смотри Радио. Ну а всю подробную информацию смотрите на kalent.ru.
0: Реклама.

0: хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kinodefizformat.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Сэд всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техметень здесь раз, при море, и доступно все для нас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
5: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
7: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
1: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Знаешь, когда я новости такие читаю, кажется, это как будто вот из куликовской жизни. Пони, который думал, что он корова. В общем, в Великобритании пони по кличке Боуи жил среди коров и искренне считал себя одной из них. Когда его спасли, он не знал, как общаться с сородичами. К счастью, там в одном центре ему как бы подселили старшего жеребца Рокки, который научил Боуи лошадиным манерам и как это делать не му, а иго-го себе. В общем, сейчас Боуи уже нашел новый дом вместе со своими лучшими друзьями. Да, пони по кличке Мерлин у него теперь есть. Вот так, понимаете, волшебный пони Мерлин. Вот как так. Пусть у вас тоже будет очень много друзей, хороших, надежных и, конечно, солнечного настроения вам, друзья.

Реклама. Чтоб спать теплее стало, лучше купить себе одеяло. Чтоб дома была обстановка спокойная, сушилка нужна для белья напольная. В сети магазинов «Милый дом» напольные сушилки для белья от 899 рублей. Одеяло в ассортименте от 699 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
2: 10 октября в 15:00 поборемся с командой хоккейного клуба АКМ.
3: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru 0+.
4: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
5: «Подушка шоу».
4: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: знаете, вот тут вот сообщения летят, летят и летят. Спасибо вам большое, спасибо. Костя написал: с днем рождения, Женя Куликов, желаю тебе сил, которые не заканчиваются на полпути. Удачи, которая приходит вовремя, и спокойствие, которое помогает принимать правильные решения. Пусть жизни будет достаточно радости, любви, уважения и простого человеческого счастья. Спасибо, Константин, спасибо, очень-очень приятно. Есенин написал: поздравляю, Женя Куликова, с днем рождения. Хотелось бы пожелать тебе здоровья, радости, настроения, удачи, чтобы все люди, которые тебя окружают, видели тебя счастливым и жизнерадостным, чтобы каждый новый день был наполнен энергией и позитивом. Спасибо огромное, Сеня, очень-очень приятно. Ой, обожаю вот работать в свой день рождения, да. Знаете почему? Потому что люблю вас всех, и радио обязательно тоже люблю. Поэтому смотрим вместе радио «Хит».
1: Смотри, смотри, радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит.
0: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 15 градусов, вечером плюс 10, в Оренбурге сейчас 16, вечером плюс 11. В Ясном, Кумутке, Медногорске плюс 14, вечером плюс 7, плюс 8. Ну а в Челябинске сейчас плюс 12. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама.
6: В магазинах «Народный» диетический продукт мяса кролика, охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
4: Метеохит.

0: на Урале 16 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Жителям Оренбургской области, получившим выплаты на капремонт после паводка, нужно отчитаться о работах до 1 декабря 2026 года. Для этого комиссия проверит безопасность дома и исправность коммуникации. Положительное заключение – это отчет. Если жилье не признают пригодным, можно повторно обратиться после устранения недостатков. Собственники жилья, получившие выплаты на приобретение нового жилья, должны провести отчуждение в муниципальную собственность. Если работа по капремонту или отчуждению не будут выполнены в срок, средства придется вернуть в бюджет. Важно, деньги, выделенные на конкретные цели, их использование должно быть подтверждено. Дзержинский суд Оренбурга восстановил воспитательницу, уволенную после побега ребенка из детского сада. Летом во время прогулки мальчик открыл калитку и убежал, но воспитательница быстро его вернула. Несмотря на технические неисправности калитки, о которых она сообщала, сотрудницу уволили. Суд признал увольнение незаконным, вернув женщину на работу и взыскав с работодателя зарплату 108 873 рубля 36 копеек и компенсацию морального вреда в 7 тысяч рублей. Со следующего года Китай ужесточит правила экспорта новых автомобилей. При оформлении документов поставщикам придется подтверждать, что за рубежом есть сервисы, способные обслуживать машины и обеспечивать их запчастями. Новые требования также затронут иностранные марки, автомобили которых производят в Китае. Автоэксперт Эн Хайцер считает, что это может осложнить параллельный импорт таких машин в Россию и привести к росту цен. Для китайцев, китайских брендов с развитой дилерской сетью последствия, по его словам, будут меньше. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 42 копейки, 100 тенге 19 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, мои хорошие, пятница, да, пятница, представляете, это круто, это класс, и уже 16.06, совсем скоро все пойдем по домам и встречать, так сказать, вот эти вот выходные крутые, поэтому давайте вместе с нами их встречаем.
2: Смотри, радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло Орск». Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
7: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
8: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
9: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
10: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
11: Категория 16+.
9: Партнер — батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
8: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
9: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
8: «Небо парк». Время взлететь.
12: Макс,
13: Макс,
12: Макс,
13: знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
14: Смотри радио.
9: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
15: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь.
16: Подробности на смотри.радио.

0: Да, друзья, радиохит нужен нам как осени, листья цветные, как лужам сапоги резиновые, ну или как хит на все времена. Давайте.
1: Хит. На все времена.
0: Сегодня это композиция First Day 2005 года, друзья. Да, представляете, неожиданный союз. Песня стала совместной работой немецкого диджея Тима Масса и Брайана Молко. В общем, давайте послушаем. Вы эту песню слышали. Давайте вместе сейчас.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
3: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
4: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим. Готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
8: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековые. Лента. Ждем вас на Станиславского, 53, сайт rexcenter.pro. Телефон для связи 8-969-752-2810.
9: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона и насоса. 324-824. ООО «Афина».
10: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри Жизнь. Подробности на Смотри.

рядом с тобой замедляется время. Вот как-то так, друзья. Да, это были градусы с композицией «На ресницах». Я вот не понимаю, там, на твоих ресницах можно, говорит, расположиться, а другими укрыться. Что ж там за реснич такие? Ну, ладно. В общем, кому какие нравятся. Друзья, ну и вот они сообщения прилетели. В общем, Виктор подписал, написал, говорит, Жень, с праздником тебя. Спасибо, Виктор, огромное. Ладно, летим дальше, и хорошей музыки еще больше.

0: подарок. Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билеты на сайте kino-format.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы. Опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе.

0: Смотри радио. На Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Новотроицке местный житель получил травму лица болгаркой. Удар лобной кости спас его от серьезных последствий. В больнице ему наложили швы и прооперировали. Компьютерная томография выявила перелом лобной пазухи с осколками в орбите. Заведующая лор-отделением Татьяна Смирнова провела операцию по извлечению осколков и наложению косметического шва. Через несколько дней пациент был выписан с улучшением состояния. В Оренбурге на улице Вокзальной произошел пожар в жилом доме, охвативших 30 квадратных метров. При тушении найден погибший мужчина 1966 года рождения. Причина – неосторожность при курении. МЧС напоминает, курите только в специально отведенных местах с пепельницей и огнетушителем. Не курите в постели и не выбрасывайте окурки из окон. В следующем году страховые пенсии в России проиндексируют дважды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. Первое повышение запланировано на 1 февраля. Его проведут с учетом фактической инфляции. Предварительно речь идет о росте на 6,8%. Вторую индексацию проведут 1 апреля еще на 3,3%. Такой порядок предусмотрен в бюджете социального фонда на следующий год. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 42 копейки, 100 тенге 19 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maktorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.

сказать, как новый час начать вот так, да? Буонасера, тут анкора уна вольта, Женя Куликов алла радио. E questa significa che l'umore sarà ottimo. Что в переводе? Еще раз добрый вечер, Женя Куликов в радиоприемнике, друзья. Это значит, настроение будет отличное. Да-да-да, совсем скоро расскажу про праздники. Смотри радио.

0: Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что ж, друзья, давайте я расскажу про праздники на сегодня. Сегодня 9 октября, так и запишите. Какие же праздники сегодня отмечают? Сегодня день отражения в лужах. Праздник для тех, кто любит философски смотреть в воду. Отмечать просто: найди лужу и сфоткайся в ней, и перевернутый мир покажется интересным. Ну, как Куликов это делает всегда. День шуршания осенними листьями, день любопытных событий. Повод вспомнить там про Бермудский треугольник, рисунки там всякие на асфальте, хотел сказать. А еще можно поискать НЛО, почему бы и нет. И день гвоздестояния. И официальные праздники: Всемирный день почты, Всероссийский день чтения и Всемирный день зрения. Ну а еще сегодня, друзья, вкусные и милые праздники есть. Международный день пиццы, Всемирный день яйцо. В общем, и день заплесневелого сыра. Приятного аппетита. Празднуйте все вместе с нами, со Смотри Радио. Ну а всю подробную информацию смотрите на kalen.ru. Реклама.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская 9.

0: за котлами в газовик.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
0: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: Ну что ж, друзья, познаем Оренбургской области, получаем вкусные подарки от нашего партнера «Хлебзавод 7», город Новотроицк. Задача простая, дозванивайтесь в эфир, отвечайте на простые вопросы, с которыми справится даже школьник, про наш родной край. Отвечайте верно, вкусный бокс достается вам. Все подробности ищите на сайте orsk.ru, во вкладке «Вкусные знания», категория 12+, и так есть звонок. Здравствуйте! Здрасте!
2: Добрый день!
1: А вас как зовут?
2: Наталья.
1: Наталья, вы у нас выигрывали?
2: Давно уже.
1: Давно, да? Ну, смотрите, вы знаете, да, правила игры? Нужно ответить правильно сразу. Если не ответили, просто привет передали. Итак, готовы?
2: Готовы.
1: Ну что ж, давайте. Итак, впервые сквер Славы в Орске был открыт 9 мая к юбилею Великой Победы. А в каком году это было? В 1950-м, в 1955-м или в 1965-м году?
2: Так, 55-й, вы сказали. Потом какой второй?
1: 50-й, 55-й и 65-й. Вот подумайте.
2: Добавьте, наверное, который последний, посвежее.
1: 65-й, да? Правильно? Молодцы! Вы выигрываете, Наталья. Вкусный бокс от Хлебзавода 7. Я вас поздравляю. Молодцы! Давайте привет передавайте все свои.
2: Ой, Евгений, в первую очередь вам привет передаю.
1: Спасибо. Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Городу Орск передаю, кто меня узнал. Всем хороших выходных.
1: Ну что ж, смотрите, вам тоже хороших выходных. Вы сейчас никуда не уходите, расскажу, где забрать подарок. Ну, спасибо. И молодцы, я вас еще раз поздравляю.
2: Ура!
1: Ура! Вот видите, как легко у нас, друзья, выиграть. Нужно знать про родной край. Ну, а узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее. Ну, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного края.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод

0: сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять. Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Тем, кто с порядком жилища дружен, набор для уборки очень нужен. Сделаешь точно поступок верный, когда себе купишь коврик предверный. В сети магазинов «Милый дом» наборы для уборки веник и совок от 119 рублей. Предверные влаговпитывающие коврики от 129 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru. Только в магазине «Тепло» труба для теплого пола 34 рубля метр. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло». Газовый напольный котел на 100 квадратных метров от 21 тысячи рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло» счетчик газовый 2950 рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24.
4: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля «БелАЗ», слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
5: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Торск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Отличная волна хорошего настроения здесь на Смотри Радио, друзья. И совсем скоро у нас будет гость. Это LX24, да, который ворвется в эфир буквально после новостей. Поэтому никуда не уходите. Будьте с нами, слушайте и смотрите радио вместе с нами, друзья. Смотри.

0: большим в отпуск, тот, что поменьше для командировки, а с маленьким поеду на выходные. Беру все.
1: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
3: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
4: 10 октября в 15:00 поборемся с командой хоккейного клуба АКМ.
5: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru 0+.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 15 градусов, поздним вечером будет плюс 8. В Оренбурге плюс 14, поздним вечером плюс 9. В Ясном, Кувундыке, Медногорске сейчас плюс 14, поздним вечером плюс 7, плюс 8. В Челябинске плюс 12, а информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
6: Реклама.
8: В магазинах «Народный» диетический продукт – мясо кролика, охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Метеохит.

0: Розовый фламинго когда-нибудь прощалась?
1: Когда-нибудь?
0: Когда-нибудь.
1: Когда-нибудь сейчас прощалась.
0: Вишни.
1: А тебя балду не включил?
0: А тебя балду не включил, да. Друзья, да, сегодня у нас, мы смотрите, мы уже, видите, как Куликов, он еще почти что уже выложил все. У нас сегодня будет гость. Это, знаешь, у тебя первое это интервью?
1: Ну, такое большое,
0: масштабное,
1: да, первое.
0: Ты будешь интервьюировать?
1: Интервьюером
0: ну,
1: я
0: давай,
1: буду.
0: Ты давай сегодня это. В общем, друзья, у нас сейчас вот совсем скоро новости. Потом к нам приехала звезда LX24. Да, со своими треками будет здесь в течение часа. Поэтому можете писать на наши координаты, в наши мессенджеры. Будет классно, позитивно, весело и, конечно же, музыкально, как всегда.
1: Ура,
0: смотри,
1: ура,
0: радио.
1: Ура.
0: Ну что ж, а тебе хорошего вечера. Я тебя там свел до 24.00.
1: Ой, как приятно.
0: Спасибо. Давай,
1: ой,
0: пока.
1: Спасибо, давай, пока. Отдыхай. Твой день на максимум.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: Новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 20 октября в связи с проведением ремонтных работ на Кумакском водозаборе с 8 утра во всем Орске отключат воду. Как сообщает РВК Орск, отключение связано с аварийными работами. Будет произведено отключение холодного водоснабжения в Октябрьском, Ленинском, Советском районах. После завершения работ потребуется время для заполнения системы. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и генеральный директор Минского тракторного завода Тарас Мурок подписали соглашение о поставке новой техники с максимальной скидкой. В регион приедут 200 тракторов «Белорус». Для их эффективного использования развивают подготовку кадров. На базе Аграрного университета работает учебно-демонстрационный центр. В колледже имени Чердинцева открыт профильный класс. Правительство региона компенсирует часть затрат на покупку сельхозмашин, продолжая модернизацию технической парка. Российские работодатели стали реже делать встречные предложения сотрудникам, которые собираются уйти. По данным сервиса Superjob, за 2 года доля компаний, которые вовсе не пытаются удерживать таких работников, выросла более чем вдвое. Эксперты связывают это с замедлением найма и ростом числа соискателей. При этом дефицит квалифицированных специалистов сохраняется, поэтому отдельных сотрудников компании по-прежнему стараются удержать. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 42 копейки, 100 тенге 19 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
5: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Всем огромнейший привет. Кристина Бурова с вами на связи. Но это далеко не главная новость к этому часу. Здесь со мной еще Дарья Иванова. Это, конечно, в том числе причина остаться с нами на Смотри Радио.
2: Привет, привет.
1: Да-да-да. Но я думаю, все в курсе, что у нас также в эфире LX24. Открывайте наш канал Смотри Радио, смотрите на нас. Он же, кстати, Алексей Назаров. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, девочки. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Я вас приветствую.
1: Как добирались?
3: Прекрасно, на самолете. Всего пару часиков, с минимальными задержками.
1: Мы уже обсуждали, как удобно у нас добираться. 5 минут и на месте. Там-то, наверное, в других городах подольше это все работает.
3: Да, оказывается, я подзабыл вообще по поводу расстояний и таймингов. Я уже совсем привык, то, что в Москве минимально куда-то доехать — это 53 минуты. Это минимальное количество времени, а так, ну, вполне полтора часа. На какой-то, опять-таки, эфир на радио меньше полтора часа никогда не уходит.
2: А вот, потом еще подготовиться надо заранее, там обсудить, и натикало уже и 2.5 часа. Ну, правда, 5 минут и удовольствие, смотри радио. А, хочется сказать, что у тебя, сразу скажу, да, мы говорим на «ты».
3: Да, конечно.
2: Нам сразу обозначили. Ребята, никакой звездности. Мы говорим так же, как и говорили 10-15 лет назад, за что огромное спасибо, что ты, Алексей, остался ровно таким же парнем, несмотря на такую же, ну, федеральную известность.
3: Ну,
2: да? Можно
3: поаплодировать. Мы, как говорится, откуда родом-то? Чего пальцы гнуть?
2: Да, это
3: совершенно верно. Мы люди простые, поэтому не вижу смысла.
2: Уже завтра будет концерт сольный в Орске. Почему Орск?
3: Да.
2: Это какой-то старт чего-то или, вот, наоборот, дань?
3: Ну, это не старт точно. Хотя, может быть, в каком-то плане...
2: это секретный.
3: Во-первых, отвечая на вопрос, почему Орск, я думаю, ответ очевиден, потому что я родом отсюда. Вот, а далее, ну что, у меня не было здесь как таковых сольных концертов. Мы не берем в расчет там какие-то клубные выступления. Все-таки это немножко другой формат. А сольный — это уже что-то повзрослее, посерьезней. Ну, как-то в жизни не складывалось, чтобы он состоялся, этот сольный концерт. И много не сложилось с днями города. Это вообще болезненная какая-то уже тема, просто ежегодная. Вот так решили с ребятами, и в первую очередь мне в сердце поступил сигнал, что, наверное, пора все-таки. Пора перейти вот этот вот страх детства, дать концерт в Орске.
2: На самом деле круто, и видно обратную связь людей, потому что полный солдаут, билеты разобрали. Вот, специально для тех, кто не успел, у нас сегодня эфир. Вспомним треки, под которые танцевали на кухне, послушаем новые. Ну и, конечно, я думаю, что после сольного концерта все-таки вопрос с Днем города решится. А может быть, у нас будет вообще особенный другой праздник.
3: Обязательно, непременно. И вот касаемо концерта, у нас будет... такой достаточно ламповая встреча с, наверное, самыми преданными и близкими слушателями, потому что площадка, на которой мы проводим его, ДК «Нефтехимиков», она достаточно небольшая, если я не ошибаюсь, там порядка 300 человек вмещается. И это было лично мое желание взять небольшую площадку, чтобы это было максимально тепло, комфортно, уютно, лампово. Вот как-то хотелось сделать такую встречу с родственниками.
2: То есть
3: с самыми близкими, вот, моими родными людьми и моими родными людьми как слушателями. То есть вот так вот, такой формат будет.
2: А вопрос, который задают всегда, когда к нам приезжают звезды: а фотку можно сфотографироваться? Вот люди сидят вот прям до конца концерта, ждут, можно сразу заявление, будет ли фотосессия?
3: Ну, я могу спокойно про себя сказать, что я из тех творческих единиц, кто всегда фотографируется, несмотря на какие-то там личные моменты, там устал ты, не устал, все-таки это часть нашего большого и великого дела, часть нашей работы, и... мы же понимаем, что люди пришли, это твои люди, которые пришли на тебя, и если им важно сделать эту фотографию, то, ну, я не могу им отказать. То есть мы отметаем, конечно, в сторону такие моменты, если вдруг у нас действительно тайминги там страдают, и нам вот прямо сейчас надо на самолет уезжать с концерта, это да. Либо площадка не позволяет, там негде даже сфотографироваться элементарно, там, потому что, например, у меня гримерка находится вообще там в 5 минутах ходьбы по самой площадке, то, конечно, там Это технические моменты. А так, если говорить от души, то, конечно, без проблем. Завтра будем фотографироваться. Мы пока не знаем, как это организовать. Это будет завтра известно по месту, так сказать, на месте проведения. Но это я могу сразу обещать.
2: Ну, это здорово.
1: Правда. А это все почему? Внимание. Потому что парень Орский, он не зазнался. Это на самом деле очень круто и очень ценится нашими радиосмотрителями, вашими слушателями. Ну, а еще больше мы узнаем об этом популярном исполнителе дальше. Оставайтесь с нами на связи.
4: Поймай настроение. Смотри радио.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас давайте вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас был D-Luck и его Slowdown. На втором месте были Hugel, LML Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидерами Hit Music Chart были Alok и Khalid с треком Dive into Me.
2: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра. Центра Пирелли, Новосибирская, 115Б. Телефон 25-33-73.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
7: В милом доме все найдете без проблем. Здесь совершите покупки любые. Даже если обувной вам нужен крем или новый перчатки требуют родные. В сети магазинов «Милый дом» крем для обуви «Эффектон Макси» 100 мл 29 рублей. Мужские, женские и детские перчатки в ассортименте от 85 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
8: Что было раньше?
9: Раньше.
8: Это игра, в которой называют пары фактов. А тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
9: «Подушка шоу».
8: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
10: Фэн всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море, и доступно все для нас.
11: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
12: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
12: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
13: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
14: Подробности на smotri.radio.

0: Кристина Бурова на Радио Хит.
1: Напоминаю, здесь в эфире «Смотри радио» Алексей Назаров, он же LX24. Ох, LX сказала, не обижаешься.
2: Не, нормально, бывает.
1: Нормально?
2: Главное, что ты не сказал L умножить на 24.
1: А я еще думала, LX24 или LX24 все-таки. Раньше, когда только узнала.
2: Ну, если где-то за рубежом, то говорится LX24. Если вот там в Германии, например, это LX24.
1: Кстати говоря, очень много вопросов было касаемо названия. Кто-то говорит то, что песня твоя любимая так называлась, 24, и оттуда пошло. А кто-то говорит, что просто настоящее счастливое число просто такое.
2: Ну,
1: где же правильный ответ?
2: Вот все, что ты перечислила, оно на самом деле так и есть. Это любимая песня когда-то в 2003 году, TI-24, ну, 24. Это просто цифра, которая со мной как-то присутствовала в жизни. И плюс еще моя любимая машина. Волга, ГАЗ-24. Волга. Вот, кстати, на днях только купил себе.
1: Красота.
3: Поздравляем.
2: Да. Советская классика, просто легендарная. Это уже вторая Волга 24-я в моем гараже.
1: Так коллекционируешь, что... получается, да?
2: Не, ну не коллекционирую, первое,
3: ну,
2: там...
3: Ну, это уже коллекция.
2: Ладно, ну, допустим, да. Ну, вот сейчас на вторую, которую купил, я прям на ней езжу.
3: Круто.
2: Черная, на красном салоне.
3: Получается, фотографируется не только с артистом, но и с машиной. Правда?
2: Да, я еду, когда по улицам на нее просто смотрят, как будто она прям знаменитость.
3: Круто.
2: На самом деле так и есть, это же легенда.
3: Это уже 2X получается, 2X.
2: Да.
3: Так, немножко поговорим о музыке. На самом деле сегодня уникальная ситуация. Дело в том, что за столом собрались два поколения. Вот, я помню твои песни, когда я была студенткой, мы на кухне слушали. Вот тогда у нас были твои сольники, ты просто об этом не знаешь. Вот это «Уголек», «Сумасшедшая», «Красавица». Мы думали, что... Ну, это точно про меня. А когда ты узнавал, что это еще, оказывается, человек из Орска, и вот ты буквально сидишь за тем же столиком, где он когда-то, ну, ты понимаешь, но мы когда-нибудь точно встретимся. И он думает и пишет про меня. Потом, естественно, ты взрослеешь, у тебя появляются песни «Приснись мне», и ты понимаешь, да, не состоялась любовь, о которой он когда-то про меня писал, и вот здесь вот... Мы об этом ностальгируем. У Кристины же история другая.
1: Да, я была чуть помоложе, сидела в ТикТоке, именно там узнала первые треки, которые завирусились. Но там больше, наверное, про тренды идет речь. Вот говоришь, тебе плевать.
2: Я только, да, хотел сказать.
1: Да. Я сразу вспомнила ее, когда узнала, что попаду с тобой на эфир. И почему-то вот только вот такие треки у меня вспоминаются. Не сказать, что мы прям с девчонками зажигали, но всегда почему-то снимали тренды именно под твои треки.
2: Ну, на самом деле, ну, говоришь, тебе плевать, это речь идет о треке «Танцы под луной».
1: Да.
2: Ну, это, что
1: это
2: сказать,
1: очень...
2: это золотая
1: да,
2: класс.
1: Да, да.
2: Нет, это не начало. Вы, кстати, вот там вчера писали то, что у меня первые треки в 2015 году выходили, а у меня их уже в этот момент 40 было. Вот. Это не начало, но это очень...
3: Но хитовое начало.
2: Очень, очень важное такое время, 15-й год, да, когда были очень много медийного.
1: Прайм называется это.
3: Вот, и как раз-таки вопрос уже со стороны тебя как исполнителя. Мы видим, насколько ты растешь. Допустим, я вижу со своей стороны. Кристина знакомится со стороны вот медиа-мема вот такого. А как ты замечаешь изменения своей музыки? Но это,
2: ну,
3: все равно любовная
2: она...
3: лирика, да?
2: Да, несомненно, ибо я весь состою как человек из воды там на 80%. Я из любви состою на 95%. 5% это любовь к Волге.
3: Черт возьми.
2: Шутка.
3: Не я, все-таки не про меня были песни.
2: То есть главная концепция осталась, как и прежде. Это композиция о любви. А что можно сказать? Что с течением времени просто какие-то мысли в песнях, они стали более, наверное, глубокими.

0: более поэтичными, более, так сказать, травмоопасными для души. То есть вот так вот. Ну, то есть мы взрослеем, мы мудреем. Каждый там по-своему, и наши песни, они с нами тоже. Вот, ну, стараюсь держать планку.
1: Вот тут, конечно, возникает вопрос. Все-таки помним мы треки больше меланхоличные. Вот есть такая полоса. По крайней мере, конечно, потом уже пошли более позитивные, больше про яркую любовь. Но все равно интересно. Ты также отзывался о том, что все треки про тебя. Получается, чтобы написать новый трек, нужно получить какой-то взрыв эмоций, новую драму, или это уже просто воспоминания, получается, отображаются в песне?
0: Одно из двух. Либо ты получаешь какие-то эмоции здесь и сейчас, да. Либо у такого человека, как я, есть огромный багаж в душе, в сердце, в голове. Из этого багажа я могу еще сказать, что песен хватит на очень много песен хватит информации. То есть мое, потому что состояние всегда оно лиричное, и я всегда вот заряжен на это.
1: Готов творить.
0: С этим проблем нет.
2: А вопрос уже про создание музыки. Сейчас у нас вот прям такая волна, я не побоюсь этого сказать, поскольку мы работаем на радио, мы все равно слышим, какие сейчас выпускаются треки. Я говорю именно про нейронки. Использование ИИ. И есть уже исполнители, которые активно либо часть композиции, либо полностью композицию там обрабатывают. Насколько ты к этому прибегаешь, или нейронка все-таки просто хороший инструмент?
0: На данный момент, прям вот на это время, я еще ни разу, наверное, пожалуй, не прибегнул нейронки, могу сказать честно, по нескольким причинам. Во-первых, я, наверное, к своему стыду, потому что все-таки это нужно. Я ее вообще не знаю, как ей пользоваться. Вот это знаменитый там Суна и прочее. Mm-hmm. Я зашел в нее как-то месяц или два назад. Думаю, ну надо изучить. То есть это все-таки понимать, как это все устроено. Для меня там темный лес. И я закрыл и все. То есть я еще не познал даже нейронку, если честно. Но, какое мое мнение касаемо этого? Мне не очень нравятся нейронные треки, я не буду там лукавить и что-то куда-то увиливать. Мне не очень нравится, потому что она еще не обучилась так грамотно. Все голоса одинаковые, и зачастую они кривые. Я как человек все-таки творческий, я слышу там эту кривоту всю в сведении, в подачах там, в одинаковости, в конце концов. Мне пока это не очень нравится. Но и сильно против я тоже ничего не имею. Но могу сказать то, что я действительно хочу, что связано с нейронками, это инструменты. То есть там можно, например, не то что песню записывать, и она вся будет нейронная. У нее, конкретно у Суна, можно заказывать, например, хор. То есть заказать себе какой-то там большой хор. И если у тебя нет возможности собрать этот хор вживую и прочее, то вот нейронка, она очень не может в этом помочь. И к этому я обязательно... Нет, можно полноценно сделать трек. Бэк-вокал заказать, чтобы тебе сгенерило бэк-вокал под основной твой. Вот это, я считаю, прекрасный шаг вперед. Когда, если это как инструмент использовать, это прекрасно. Но использовать как основное творчество... Это зашквар для именно творческой единицы, если ты сам создавал с нуля все. И вот так вот просто поддаться вот этой легкости, там же все легко, ну формально легко. То есть ты дал ТЗ, расписал, если все грамотно, у тебя выходит трек, и ты просто его выкидываешь в сеть через агрегатор, и он у тебя еще и монетизируется. Ну, не очень.
1: Ну, оно понятно, но очень. На самом деле до сих пор слышно, все треки слышны, которые написаны нейронкой. Я думаю, мы с вами полностью с этим соглашаемся.
0: Да. Я за миллисекунду вычислю, что это нейронка.
2: Да.
1: И все-таки они звучат по-другому, абсолютно по-другому. Приятнее, мне кажется, слушать живую музыку. Давайте послушаем в исполнении LX24, милая, в эфире.
3: Поймай настроение. Смотри радио.

0: на Радио Хит.
1: Алексей Назаров в эфире Радио Хит. В этом часе постоянно он либо поет, либо разговаривает с нами с Дарьей Ивановой. Нас не отпускает тема нейронки. Мы до сих пор обсуждаем искусственный интеллект. Но теперь у нас другой вопрос. Можно ли обычному парнишке создать свой трек, пользуясь нейронкой? Ну вот прям стреляющий, если при этом у него, допустим, ну нет каких-то особых задатков музыканта.
2: Да, почему? Ну, как почему нет? То есть можно так формально сказать. Если у него нет задатков, и он это просто по приколу делает, ну, ради бога.
1: Так.
2: Ради бога. Я больше же говорил про людей искусства, которые поддаются соблазну легких движений, легких денег там и прочее. То есть это же гробит как бы основу, основу, основную вообще... Цель там и прочее. А если делать по приколу, ну, так и делают же многие. И у них залетают. Я даже больше скажу, они на этом и зарабатывают такие неплохие очень средства.
1: Кстати говоря, про залетает очень интересный вопрос. Раньше я знаю, я смотрела интервью, ты говорил, что важно свое творчество. Не важно, что подумают слушатели, но времена меняются. Есть семья у тебя, которую нужно кормить. Нет ли сейчас какой-то нацеленности на аудиторию, чтобы непременно песня им понравилась? Или все-таки свое творчество и точка?
2: Нет, это во мне абсолютно не изменилось с годами. Я делаю так, как чувствует мое сердце. И... Я всегда и везде говорил, что я не человек трендов. Иначе, наверное, вы бы видели сейчас в моем графике только стадионы и большие там площадки на десятки тысяч людей, если бы я все делал, как это на самом деле делается. То есть просто я немножко такой... Не такой.
3: То есть если мы не видим...
2: Не такой, как все. Я смурной, я не люблю улыбаться там, где...
1: Где не надо улыбаться.
2: Где не надо улыбаться, кому-то там говорить приятные ласковые слова. Хоть я так и не считаю. Ну, в общем, вы сами понимаете, что я просто такой трушник.
1: Прямолинейный человек.
2: Но я абсолютно зато нахожусь в полной гармонии с собой. Я никому ничего не должен. Я принадлежу только сам себе. И кайфую, как и кайфовал всю свою жизнь от того, что я создаю.
1: И это круто на самом-то деле.
2: До.
3: Ну, искренность — это сейчас новая нефть, поэтому, скорее всего, ты создаешь тренды, а не подчиняешься.
2: И я безумно счастлив, что как раз-таки эта самая искренность, она сейчас возвращается вообще на большое поле, вот это медийное. И я это говорил уже и много лет назад, и каждый год всем, что такая музыка, которую делал я и такие же, как я, она вернется, вот эта лирика, когда все от души, все очень красиво, знаете, так слезливо, она вернется. Когда рынок застилали просто песни о каких-то там, ну, знаете...
3: Знаем, и нас это обижало.
2: О всяких ненужных вещах. Я знал прекрасно, потому что, в конце концов, мы живем в такой душевной стране, где люди любят, они душой чувствуют. И вот сейчас как раз я чувствую, что это время, оно прям цветет и пахнет просто в данный момент.
3: Кстати, про душу и про ностальгию прошлого. Вот первые твои клипы, они же были такими, как ты говоришь, трушными, такими знакомыми. Несмотря на то, что мы живем в разных городах, одни большие, другие поменьше. Но вот это вот деревни, эти маленькие дома, человек на велосипеде, девушка, уезжающая на автобусе, это знакомо всем. И по факту ты создал этот тренд до того, как это стало мейнстримом. Мы сам придумал или команда работала? Как вообще пришло вдохновение?
2: Мы все вместе вот с моими ребятами это все придумывали, сидели, конечно, сами.
3: Актеры. Где эти шикарные люди?
2: Актеры — это прекрасные ребята вообще. Они из Нижнего Новгорода. Мы снимали в Нижнем Новгороде. Если речь о красавице,
3: да.
2: Вот у меня красавица, уголек, не было печали. Их
3: такая
2: мы снимали
3: серия прям.
2: В Нижнем Новгороде, да. Ну, это в разные даже некоторые треки, в разные года. Но, тем не менее, у одного и того же режиссера и с одними и теми же... практически актерами. Это актеры театра. Прекрасные просто люди в своей профессии, которые вот такие же, как я, они любят именно вот свое дело. И с ними безумно приятно было работать.
3: Но на самом деле, вот недавно прям пересматривала эти клипы, они остаются актуальными. Угу. Потому что у нас в стране осталась та же душа, те же дома, те же дороги, и те же любовные проблемы, и те же любовные решения. И, как ты говоришь, оно не просто вернется, оно всегда жило с нами.
2: Ты понимаешь, это создавалось все не по какому-то клейму трендов и прочее. Это просто создавалось от души, и поэтому оно и живет, как и множество песен. То есть, когда ты следуешь за трендом, у них же есть свое свойство пропадать, да. Заканчиваться у трендов. Ну, попал ты, ну, может быть, что-то залетело. Крут тот, кто создал тренд, а не тот, кто ему последовал. Потому что тот, кто создал, он будет, скорее всего, долго еще побудет на этой площадке. Потому что он создал что-то, чего не было. А тот, кто следует тренду, ну, это просто как бы... Не знаю, как это слово, ну, на подсосе получается.
1: Но будет вечно следовать, получается, только трендом.
3: На самом деле,
2: надо
3: тогда...
2: Надо собой быть, свое придумывать, это же так круто.
3: Тогда хочется сказать огромное спасибо за то, что ты, возможно, уже создал тренд и скоро его подхватят, снимать клипы в Орске. Это безумно приятно, когда открываешь и там, да, вот он наш Орск, вот места, где мы влюблялись, где мы влюбимся когда-то, где мы гуляли. Это потрясающе, огромное тебе за это спасибо. А также от всей нашей радиостанции и телеслушателей хотим сказать огромное спасибо за то, что 7 лет назад мы посчитали, ты встречал Новый год в прямом эфире с нами, пел все эти песни.
2: Да.
3: И мы надеемся, что мы это повторим и сделаем уже в масштабах.
2: Дай бог, конечно, конечно. И вам спасибо. Я только недавно это вспоминал.
3: Но мы не забыли, мы даже подготовили фотографии для ностальгии.
2: Я, по-моему, был либо в черном пиджаке и в красной кофте, либо в куртке с пайетками а-ля, как у Майкла Джексона. Что-то. Это было в 2017 году?
3: Мы нашли, я говорю, вот фотографии лежат.
1: Да, сейчас обязательно посмотрим.
2: Они, кажется, все время передо мной лежат.
1: Я думаю, мы потратим это время за эфиром, а пока что у нас небольшая рекламная пауза. Обсудить еще много чего можно, оставайтесь с нами.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина». Холодно дома? Замерзли? В «Мегарай» большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. «Мегарай». Согревайся и выгодно покупай.

0: Закатлани в газовик.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
2: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
3: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
4: Категория 16+.
2: Партнер «Батутный парк Небо».
1: Устали от серого асфальта?
2: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
3: и море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
2: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
2: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
5: Телефон рекламной службы 250807.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Гурова на Радио Хит.
1: А еще Дарья Иванова и, конечно же, Алексей Назаров обсуждали...
2: LX24.
1: Да. Обсуждали закатки, шашлыки, зиму. Вот все такое. И теперь вернулись к вам, чтобы обсудить что-нибудь еще более важное, чтобы вам тоже было что узнать интересного об LX24. Правильно сказала, да?
2: Все верно.
3: Но-но-но. Огород, дача, закатки. Это, знаешь, в определенном возрасте
1: давайте
3: становится
1: обсудим.
3: Важнее. Мы не осудим, но обсудим.
1: Обсудим.
3: Да, вопросов у нас осталось совсем чуть-чуть, угу. Но самое главное сейчас будет блиц.
1: Да.
3: За 45 секунд нужно будет ответить емко, коротко, возможно, интересно, возможно, шуткой, но не отвечать нельзя.
2: Постараюсь.
1: Готов?
2: Сделаем.
3: Будут провокации.
2: Угу.
3: 3, 2, 1.
1: Один, погнали.
3: Петь, но не сочинять, или сочинять, но не петь?
2: Петь, но не сочинять, сочинять, но не петь?
3: Да, ну то есть быть автором или исполнителем?
2: Ну, в моем случае и то, и другое. Ибо я и есть то самое.
3: И без масла.
2: И то, и другое.
3: Хорошо. Концерт в родном Орске или огромный стадион в Москве? Так.
2: Вот это провокация, да?
3: Провокация.
2: Хорошо, ладно. Концерт в родном Орске.
3: Ура! Мы победили. Идеальный студийный автотюн или живой, но с хрипотцой вокал?
2: Живой, но с хрипотцой. Частая тема.
3: Ой. Стать вирусным мемом в интернете или серьезная музыка для себя?
2: Серьезная музыка для себя, она найдет.
3: А чай, кофе перед эфиром?
2: Чай черный иногда.
3: И не
2: и
3: перед
2: ничего,
3: эфиром.
2: И ничего кроме.
3: А старые добрые хиты или смелые эксперименты?
2: Ну, опять-таки, и то, и другое, конечно же. Прости, надо. Ну, ладно, ну, если выбрать новые смелые эксперименты, пускай будет.
3: Так, и финалочка. Соло-трек или неожиданный фит с артистом из совершенно другого жанра? Ну, Шуфутинский, например.
1: 15 секунд, так?
2: Соло-трек.
3: Остался искренним. И это круто. Спасибо. Блиц закончен. Я ждала какой-то провокации, что я поставлю в ступор. Тут подбирали, убирали вопросы.
2: Не, я только вот в первом не въехал, только немножко. А так все нормально.
1: Нет, ну с вопросом про Орск все-таки, мне кажется,
3: уже, знаешь, ответ будет завтра. Ответ уже, концерт уже есть. Сольный, и самое приятное, что он первый сольный, такой трепетный, душевный. Он пройдет завтра, ребята. Хотелось бы сказать, приходите на билеты.
2: Вы знаете, отвечая на вопрос, сольник в Орске или стадион в Москве, я бы мог еще схитрить и по-московски ответить. Сольник в Москве, но я бы пригласил туда всех арчан с удовольствием. Но я так делать не буду. Так что все нормально. Орск, конечно же. Ну, вы же сами знаете. Дорогие друзья, дорогие слушатели, я жду всех вас завтра, 10 октября, в ДК «Нефтехимиков». У нас будет очень теплая, приятная встреча. Самые близкие и преданные слушатели будут там. Поэтому всех жду.
3: Так, ну, раз мы говорим про анонсы, возможно, новые треки, новые какие-то концерты, эксперименты.
1: Да,
3: если не успели
1: да,
3: в Орске,
1: да.
3: Куда нам ехать? Мы хотим
1: LX-а!
2: Ну, октябрь месяц у нас запланировано. Я надеюсь, что по срокам все успеется и выйдет трек новый, да, у меня. Первый, наверное, за месяца 4-5. Побочный эффект будет называться. Кстати, впервые я это говорю.
1: Так,
3: эксклюзив записали, записываем.
2: Либо конец октября, либо начало ноября. Это уже 100%. Там дальше уже некуда оттягивать. Поэтому концерты. Ну, концерты это просто смотрите за сетями, как говорится. Там все будет. Я просто сейчас не могу смекнуть, что, где, как.
3: Так, мы в Орске, это студия Радио Хит, LX24, все по-душевному, все искренне. Огромное спасибо тебе за то, что ты сегодня с нами, за то, что ты не забываешь родную родину, за то, что посвящаешь треки, возможно, каким-то своим былым временам, будущим временам, снимаешь здесь свои клипы и полностью остаешься орским парнем.
2: Спасибо вам, девочки, за приятную компанию и приятный разговор. Спасибо всем слушателям, кто сейчас был с нами, кто сейчас за рулем или дома за чашкой чая. Я желаю вам прекрасного вечера и чтобы все у вас было хорошо. Просто верьте в себя, будьте с собой, не предавайте своих идеалов и все обязательно получится. Помните, что LX24 любит вас.
1: Ура, ура, ура. Спасибо большое, Алексей Назаров. LX24 был в эфире. Больше всего интересного смотрите у нас на канале и, конечно же, в наших группах «Смотри радио».

0: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Bouquet. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Bouquet. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
3: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: И сейчас в Орске плюс 14, ночь ожидается плюс 4, завтра днем плюс 18 градусов. В Ясном данную минуту плюс 9, и ночью также ожидается плюс 4, завтра днем температура поднимется до плюс 15. В Кувандыке и Медногорске плюс 9 на данный момент. Ночью столб термометра опустится до минус 3, завтра днем поднимется до плюс 18. И в Оренбурге сейчас плюс 13, ночью плюс 3, завтра днем ожидается плюс 18 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: На Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Новотроицке местный житель получил травму лица болгаркой. Удар лобной кости спас его от серьезных последствий. В больнице ему наложили швы и прооперировали. Компьютерная томография выявила перелом лобной пазухи с осколками в орбите. Заведующая лор-отделением Татьяна Смирнова провела операцию по извлечению осколков и наложению косметического шва. Через несколько дней пациент был выписан с улучшением состояния. В Оренбурге на улице Вокзальной произошел пожар в жилом доме, охвативший 30 квадратных метров. При тушении найден погибший мужчина 1966 года рождения. Причина – неосторожность при курении. МЧС напоминает, курите только в специально отведенных местах с пепельницей и огнетушителем. Не курите в постели и не выбрасывайте окурки из окон. В следующем году страховые пенсии в России проиндексируют дважды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. Первое повышение запланировано на 1 февраля. Его проведут с учетом фактической инфляции. Предварительно речь идет о росте на 6,8%. Вторую индексацию проведут 1 апреля еще на 3,3%. Такой порядок предусмотрен в бюджете социального фонда на следующий год. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 42 копейки, 100 тенге 19 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maktorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
5: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
8: Каждый.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Звезды ушли, а наша пятница продолжается. Кристина Бурова с вами на протяжении всего вечера будет непременно 19.05 лишь на наших студийных, а значит, все самое интересное и веселое еще впереди. И вы готовы к этому, а если не готовы, то готовьтесь вместе с музыкой на Радиохит и вперед из песни, и, конечно же, с нашей песней. София Нзаума, Дизимор, Роберт Майлз, Хути отдали по курсу, следом Ева Польна, весь мир на ладони.

0: Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kino-format.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-ПИОТ. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского, 53. Сайт рекцентр.про. Телефон для связи 8-969-752-2810.
3: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
4: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
5: 10 октября в 15:00 поборемся с командой хоккейного клуба АКМ.
6: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru 0+.
7: Ого, кажется, мозг проголодался.
8: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
9: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
10: Знание полезно, призы вкусно.
9: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
11: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
14: Включи новое окно в своем доме.
15: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Смотри радио.
1: Да, время продолжает бежать, и Heaven поет про песню I Run. В общем, все нам намекает на то, что время быстротечное, и нужно каждую минуту с пользой проводить. Ну и мы, конечно, вам в эфире Радио Хит в том числе помогаем, рассказываем заранее, что лучше делать, а что не делать. И вот совсем скоро мы обсудим уже завтрашний день, субботу. Ожидайте.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну да, мы уже с вами обсудили, какой день завтра. 10 октября, суббота. Замечательный день, праздничный уже, потому что это выходной. Но чтобы мы узнали больше, конечно же, поговорим со звездами в нашей рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: В данный момент ваш горизонт может оказаться затянутым облаками. Не стоит, однако, тратить силу на то, чтобы их разогнать. Проще подождать, пока разберутся сами.
2: Телец.
1: Завтрашний день вполне может оказаться поворотным моментом вашей жизни. Что именно ждет вас за поворотом, целиком зависит от вас.
2: Близнецы.
1: Завтрашний день будет для вас одним из самых удачных за последнее время. Пользуйтесь этим, ибо Луна, которая столь положительным образом влияет на вашу судьбу, не останется в таком положении навсегда.
2: Рак.
1: Вам трудно будет усидеть на месте. Переизбыток идей заставит вас метаться, бросаться на людей в попытке что-то им объяснить и так далее и тому подобное.
2: Лев.
1: Раскройте свои карты. У вас все равно все на лице написано. Завтра вы сможете быть надежным хранителем секретов.
2: Дева.
1: Ваше мнение может слишком часто меняться в течение дня, поэтому прежде чем что-то делать, вам стоит 7-8 раз подумать. А еще лучше спросить кого-нибудь.
2: Весы.
1: Вы склонны требовать от жизни и от себя заодно слишком много. Не стоит так расходовать себя. Удовольствие от жизни вполне можно растянуть.
2: Скорпион.
1: Основным стержнем, на котором будет держаться вся конструкция дня, должна стать крепкая дружба. Обратитесь к друзьям за помощью сразу, как только проблема возникнет, и она разрешится в считанные минуты.
2: Стрелец.
1: Стоит в основном посвятить день сну, потреблению пищи и прочим простым, неутомительным и надежным способом запасания энергии. Ее потребуется очень много и в самое ближайшее время, так что аккумулируйте, пока есть возможность.
2: Козерог.
1: Завтрашний день нужно провести вдвоем. А с кем выбирать вам? Выберите правильно, запомните этот день надолго.
2: Водолей.
1: Вам следует доверять первому впечатлению, принимать как схему действий то решение, которое первым пришло в вашу голову. И то, и другое будет наиболее близким к идеалу вариантом.
2: Рыбы.
1: Завтра вы будете в центре внимания людей, которые окажутся, точнее, окружая вас ежедневно, отнюдь не каждый день вас замечают. Чем же это будет вызвано? Интересно знать. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33-73.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия. А магазин газового оборудования «Тепло». Город Гай, переулок Суворова, 2А.
4: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: треком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри Радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы.

0: конечно, хорошо, что Ирма все знает в ее треке I Know, но знаете, не все такие умные, не все как бы думают правильно, потому что у нас разное мышление, как минимум, мы разные люди, и чтобы было точно все понятно, нужно говорить. На это у нас язык имеется, и иногда мы забываем о его существовании, особенно тогда, когда хочется порадовать родных и близких людей. Напомните им еще раз о том, как вы их любите, цените и обожаете, и это точно не будет лишним. Ну а сделать это, напоминаю, можно также у нас в эфире «Смотри радио» и на нашем канале «Смотри радио». Открывайте наш портал «Смотри.радио», набирайте номер 8-922-878-2929 и пишите в Максе или Телеграме. Ну а мы, конечно, все сообщим и поднимем настроение абсолютно всем, кто это прочитает. В общем-то, действуйте, а мы вас будем вдохновлять чем? Конечно, музыкой. Градусы на ресницах далее, затем небольшая рекламная пауза.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: раньше. Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
1: «Подушка шоу».
0: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
2: Я свою девчонку тоже я привел в «Яблочный Спас». Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: «Яблочный Спас» – магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейд-ин – обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 20 октября в связи с проведением ремонтных работ на Кумакском водозаборе с 8 утра во всем Орске отключат воду. Как сообщают РВК Орск, отключение связано с аварийными работами. Будет произведено отключение холодного водоснабжения в Октябрьском, Ленинском, Советском районах. После завершения работ потребуется время для заполнения системы. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и генеральный директор Минского тракторного завода Тарас Мурок подписали соглашение о поставке новой техники с максимальной скидкой. В регион приедут 200 тракторов «Белорус». Для их эффективного использования развивают подготовку кадров. На базе Аграрного университета работает учебно-демонстрационный центр. В колледже имени Чердинцева открыт профильный класс. Правительство региона компенсирует часть затрат на покупку сельхозмашин, продолжая модернизацию технического парка. Российские работодатели стали реже делать встречные предложения сотрудникам, которые собираются уйти. По данным сервиса Superjob, за 2 года доля компаний, которые вовсе не пытаются удерживать таких работников, выросла более чем вдвое. Эксперты связывают это с замедлением найма и ростом числа соискателей. При этом дефицит квалифицированных специалистов сохраняется, поэтому отдельных сотрудников компании по-прежнему стараются удержать. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 42 копейки, 100 тенге 19 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
5: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
8: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Остаюсь вместе с вами этим пятничным вечером. Надеюсь, вы уже вовсю развлекаетесь. Если нет, то, по крайней мере, к этому готовитесь. Пятница — это такой вечер, когда нельзя сидеть спокойно. Нужно веселиться, нужно позволять себе все, что не позволяли на буднях. И, конечно же, это все делать под самую подходящую музыку, которую, конечно, не нужно выбирать. Почему не выбирать? Потому что, когда вы отвлекаетесь на свой плейлист, включаете песни какие-то, ищете их, но это же долго, это скучно, это отнимает ваше время. Радиохит вашу проблему решает. Просто включайте нас и наслаждайтесь. А если хочется что-то особенное послушать, напоминаю про наш портал smotri.radio. Именно там вы можете заказать любой трек, а мы его непременно поставим. В общем-то, давайте вместе двигаться в ритме танца дальше по этому вечеру. Ну и, конечно же, украшать самые яркие моменты с самой громкой музыкой. И Арбукс, Грейсленд. Далее, следом Митя Фомин. Перезимуем.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

обсуждаем нововведения в Москве. У нас пока нововведений никаких нет, необычных, а там они всегда имеются. А сейчас в Москве предложили установить пузолаторы для тех, кто не любит ходить пешком. Да, они так и называются. Речь идет о движущихся тротуарах, похожих на траволаторы в аэропортах. Первую такую дорожку планируют установить на набережной возле берегового проезда, но нам это ничего не дает. Нам дает только то, что если проект понравится горожанам, пузолаторы могут разместить и в других прогулочных зонах столицы. А что думаете касаемо этого вы? Мне очень нравится название. Знаете, в какой-то стране я тоже такое видела, что лестницу делают, рисуют рисунок худого человека, а для тех, кто на эскалаторе катаются, рисунок толстого. Ну вот у нас, наверное, что-то там подобное. Но я советую ходить.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: Точный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
3: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
4: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
5: Категория 16+.
3: Партнер «Батутный парк Небо». Небо парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
2: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
3: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
2: Небо парк. Время взлететь.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Итак, мы все помним, что сегодня день рождения у Жени Куликова. Женя Куликов, я тебя уже неоднократно поздравляла, но еще раз, с днем рождения. Но не только у него день рождения, праздники продолжаются. И пишет папа Миша: «Вовочка, наш дорогой, поздравляю тебя с днем рождения. Будь всегда счастлив. Очень тебя любим. Ура!» Брат Вовы, Миша, отвечает также: «Вова, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, чтобы ты всегда радовал всех. И тебя, чтобы все любили. И чтобы ты хорошо училась». Наверное, учился все-таки. Наверное, опечатка. Но в любом случае, мы понимаем одно. У Вовы сегодня день рождения. И, конечно же, мы его с этим праздником поздравляем. Очень хорошо попал с праздником в пятницу. Мне кажется, отметить сегодня может как следует. Ну, а от радио Хит, конечно же, счастья, здоровья и самого наилучшего впереди. Ну, а самое наилучшее давайте будем встречать под самую наилучшую музыку. «Елка проще» далее. Следом небольшая рекламная пауза. Там поговорим о погоде.

0: Реклама. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пиот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53. Сайт рекцентр.про. Телефон для связи 8-969-752-28-10.
2: Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
4: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
4: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
5: Метеохит.
4: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Сейчас в Орске плюс 11, ночь ожидается плюс 4, завтра днем плюс 18 градусов. В Ясном данную минуту плюс 6, ночью температура опустится до плюс 4, завтра днем поднимется до плюс 15. В Кувандыке и Медногорске плюс 6 на данный момент, ночью столбы термометра опустится до минус 3, завтра днем поднимется до плюс 18. И в Оренбурге сейчас плюс 10, ночью плюс 3, завтра днем плюс 18 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
5: Метеохит.

0: Далее 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Гурова на Радиохит.
1: Keep going, или по-русски продолжаем наше движение вперед из песни. А вот куда, это, конечно, каждому свое. Возможно, кто-то выбрал отдыхать спокойно, за чашечкой чая, под пледом. Да, такое нам тоже нравится. А может быть, как и большинство, кто-то отправился посидеть в приятной компании друзей или родных и близких, или просто повеселиться любой, вероятно, приятной компании. Это, знаете, здорово. Здорово то, что у каждого есть свой выбор, как провести свое свободное время. Если вы им пользуетесь, то вы большие молодцы. И, конечно же, Радио Хит будет вас в любом случае поддерживать, в том числе музыкально. Ну и, конечно же, пора бы нам уже к этой музыке перейти. Алек и Халиб, Dive Into Me. Далее следом Нюша, воспоминания. А потом услышите сами, наслаждайтесь.

0: Десятка лидеров хит-мьюзик-чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в хит-мьюзик-чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас давайте вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас был D-Luck и его Slow Down. На втором месте были Hugo, LML Angel и Ultra Knight с треком Move to the Sun. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Alok и Khalid с треком Dive into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kino-format.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира. 15Е. Помещение 45.
3: Если нужно купить что-то важное, адреса наши должен знать каждый. Все найдется, что не пожелается. И цены наши вам очень понравятся. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 125 грамм 27 рублей. Электрический конвектор «АЭС Электрик» 2199 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ «Город-межгород» для всего один номер 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
7: Ого! Кажется, мозг проголодался.
8: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
9: По будням слушай «Радио Хит» и смотри «Радио». Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
10: Знание полезно, призы вкусно.
9: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроицк.
11: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
12: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

Да-да, люблю эту песню, особенно перед гороскопом, чтобы сказать, что only you способен или способна строить свою судьбу. И, конечно же, принимайте вы решение, как это делать, с какими поступками, последствиями. Но иногда нужно послушать кого-то Всевышнего, чтобы немножко скорректировать свои действия и точно не обломаться в каких-то моментах. Для этого и существует гороскоп на радио Хит. Предупреждаем обо всем заранее и сразу после этого трека, в том числе вам расскажем все касаемо завтрашнего дня. Ожидайте!

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, в эфире «Гороскоп» на Радио Хит. Обсуждаем 10 октября, субботу. И, конечно же, записываем. Самое главное, чтобы точно не забыть. Погнали!
2: Овен.
1: В данный момент ваш горизонт может оказаться затянутым облаками. Не стоит, однако, тратить силы на то, чтобы их разогнать. Проще подождать, пока разбегутся сами.
2: Телец.
1: Завтрашний день вполне может оказаться поворотным моментом в вашей жизни. Что именно ждет вас за поворотом, целиком зависит от вас.
2: Близнецы.
1: День будет для вас одним из самых удачных за последнее время. А пользуйтесь этим, ибо Луна, которая столь положительным образом влияет на вашу судьбу, не останется в таком положении навсегда.
2: Рак.
1: Вам трудно будет усидеть на месте. Переизбыток идей заставит вас метаться, бросаться на людей в попытке что-то им объяснить и так далее и тому подобное.
2: Лев.
1: Раскройте свои карты. У вас все равно все на лице написано. Вы не сможете быть надежным хранителем секретов.
2: Дева.
1: Ваше мнение может слишком часто меняться в течение дня, поэтому прежде чем что-то делать, вам стоит 7-8 раз подумать, а еще лучше спросить у кого-нибудь.
2: Весы.
1: Вы склонны требовать от жизни и от себя заодно слишком много. Не стоит так расходовать себя. Удовольствие от жизни вполне можно растянуть.
2: Скорпион.
1: Основным стержнем, на котором будет держаться вся конструкция дня, должна стать крепкая дружба. Обратитесь к друзьям за помощью сразу, как только проблема возникнет, и она разрешится в считанные минуты.
2: Стрелец.
1: День стоит в одном посвятить в основном сну, потреблению пищи и прочим простым, неутомительным и надежным способам запасения энергии. Ее потребуется очень много в самое ближайшее время, так что аккумулируйте, пока есть возможность.
2: Козерог.
1: Завтрашний день нужно провести вдвоем. А с кем выбирать вам? Выберите правильно, запомните этот день надолго.
2: Водолей.
1: Вам следует доверять первому впечатлению и принимать как схему действий то решение, которое первым пришло в вашу голову. И то, и другое будет наиболее близким к идеалу вариантом.
2: Рыбы.
1: Завтра вы будете в центре внимания людей, которые, окружая вас ежедневно, отнюдь не каждый день вас замечают. Чем же это будет вызвано? Интересно знать. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
2: Устали от серого асфальта?
3: Угу. Пора взлетать.
4: Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
5: и море позитива.
2: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
4: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
2: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
4: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
6: Орскому карьероуправлению на постоянную работу требуются грохотовщик, дробильщик, машинист конвейера, водитель автомобиля БелАЗ, слесарь-ремонтник, электрослесарь, мастер бурового участка, машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист гидромолота. Обращаться по телефону в Орске 28-74-56, 28-74-56 или по адресу Орск, поселок Круторожино, Гайское шоссе, 10, Орское карьероуправление.
7: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
8: Смотри радио.
9: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
10: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25.

0: друзья, напоминаю, что несмотря на то, что пятница может длиться столько, сколько вам нужно, радиоведущие работают недолго, работают лишь до 11, а значит, у вас есть финальная возможность до конца следующего часа отправить свои самые важные послания всем, кому вы хотите их отправить. Не обязательно какие-то важные признания или сообщения, а можно просто передать привет или рассказать что-нибудь необычное, или поделиться своим настроением, это всегда приветствуется, а особенно тогда, когда настроение у всех хорошее, да даже если нет. Почему бы не поднять своими словами кому-нибудь настроение? Мне кажется, вам и самим будет от этого приятно. Так что давайте веком открываем наш портал smotri.radio. Набираем номер 8922-878-2929. Пишем Макс или Телеграме, где угодно. Отправляйте свои сообщения. Мы ждем, чтобы их зачитать. Ну и, конечно же, показать на канале Смотри Радио. А пока ждем. Включаем музыку. Юлиана Краулова, Москва-река впереди. Делаем громче.
1: В твоем ритме. Смотри Радио.

0: Спас.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
3: 10 октября в 15:00 поборемся с командой хоккейного клуба АКМ.
4: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru. 0+.
5: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: И сейчас в Орске плюс 10, ночь ожидается плюс 4, завтра днем плюс 18 градусов. В Ясном данную минуту плюс 5, и ночью температура опустится до плюс 4, завтра днем поднимется до плюс 15. В Кувандыке и Медногорске плюс 5 на данный момент. Ночью столбик термометра опустится до минус 3, завтра днем поднимется до плюс 18. И в Оренбурге сейчас плюс 8, ночью плюс 3, завтра днем плюс 18 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
4: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
0: Метеохит.

0: На Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Гурова на Радио Хит.
1: На Урале 22.03. Открываем новый час вместе с Эдди Свимсом и его треком «Мистер Ноу Ит Ол». И, конечно же, готовы двигаться дальше с таким же отличным настроением и полным зарядом энергии. Заряжаться мы, кстати говоря, продолжим от музыки в эфире Радио Хит. И делаем громче, веселимся, поем и танцуем, непременно улыбаемся, чтобы сохранять свое настроение. Ну и, конечно же, подтягиваем за собой друзей, чтобы одному не было скучно. Радио Хит вас будет сопровождать музыкой на протяжении всей ночи. Так что, если что, вы можете оставаться с нами спокойно. Ну, а я пока скажу, кого мы ожидаем дальше. Варнайер из Лорина, Let Me Forget You. Дали по курсу, следом Бандерас, Дай 5.

0: переодеться студенту в Мегарай. Юбки, лонгсливы, рубашки, джемпера, брюки, футболки, поло и костюмы. Мегарай. Выгодную одежду для студентов покупай.
1: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
2: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидки классный, о которого я мечтал.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Видите, тем временем появляется много разнообразных трендов, и половина из них, в принципе, подойдет для ваших вечерних обсуждений. Вот, например, есть один такой, где люди обсуждают, на какой работе они бы хотели работать, если бы все не зависело от денег. Самое интересное, что у всех пользователей довольно простые желания. Они хотят чистить ковры, быть аниматором, медведем и так далее, и тому подобное. Я задумалась, если бы от денег ничего не зависело. Нет, я не придумала, кем я бы работала на самом деле. Слишком много вариантов, но они все необычные. И самое время и вам подумать, кем бы вы были, если бы могли выбирать работу вне зависимости от зарплаты или возможностей. Ну и, конечно, с друзьями обсудить это не забудьте. И в том числе вместе с нами портал смотри.радио продолжает работать. А мы продолжаем веселиться. Энума 1926 и Бейст про Песи далее.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25.

Время ваших сообщений, собственно, финальных на эту пятницу. Конечно, понятно, что, скорее всего, дальше они полетят еще больше, но я их уже сегодня не зачитаю, этим займется утренний ведущий. Написал Александр, привет из Новотроицка. Новотроицку огромнейший привет и хороших развлечений, если развлекаетесь. Ну и, конечно, доброй ночи, если отправляетесь спать. Написала также Марина, всем большой привет из Оренбурга. Привет сыновьям Ярославу, Данилу и мужу Алексею. Ярослав, Даниил, Алексей, Марина, вам огромнейший привет от Радио Хит. Ну и, конечно же, хорошего вечернего и даже ночного времяпровождения. А мы же двинемся дальше, чтобы сопроводить это времяпровождение музыкой. Джиган Нилетто, Лок Дог Дорго. Далее, следом Эйв, Meet Me in the Dark.

0: Реклама. Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 9, ночь ожидается плюс 4, завтра днем плюс 18 градусов, в Ясном данную минуту плюс 7, ночью температура опустится также до плюс 4, завтра днем поднимется до плюс 15. В Вандыке Медногорске плюс 5 на данный момент, ночью столбы термометра опустится до минус 3, завтра днем поднимется до плюс 18. И в Оренбурге сейчас плюс 7, ночью плюс 3, завтра днем плюс 18 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.
8: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

довозил меня, бил он древеский посуд. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил я Галю. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

вам также предлагаем сохранять свой солнечный свет вне зависимости от того, есть он на улице или нет. Вы сами можете его излучать, и важно это постоянно помнить. Ну, а с радио хит это будет даваться легче. Так что в нашей компании почаще находитесь. Кристина Бурова была с вами на протяжении этого вечера, а теперь мне тоже пришло время отдохнуть. Доброй ночи, сладких снов, ну и, конечно же, хорошего завершения этого дня. Пока-пока!

0: Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Реклама. Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать что нужно наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: с большим в отпуск, тот, что поменьше, для командировки, а с маленьким поеду на выходные. Беру все.
1: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25

0: Реклама.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Все оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Brutal.
1: Смотри радио. На Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Реклама.
1: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
0: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25

0: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО «ОТК Город Торск», проспект Мира 21, Угрен 115 565 801 83 39.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: На свете есть много полезных вещей, таких как контейнер для овощей. В голове, чтобы в бане было не жарко, для бани нужна специальная шапка. В сети магазинов «Милый дом» контейнеры для овощей от 199 рублей. Шапки для бани в ассортименте от 129 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8 3537 210 260 без возрастных ограничений.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 2 часа. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
2: В каждом кадре.

сохраним друг друга. Я все ждал, что поумнеешь, с этим было туго. Ты довозил меня, била вдребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 3 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 4 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

Kakak bilang.

Shit!

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.